Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ехал в метро и по телефону громко разговаривал, видимо, какой-то айтишник. Говорил, я за памятью еду, скоро буду. Рядом сидел маленький мальчик, и он спросил у мамы, а куда дядя за памятью едет? И мама такая, дядя едет к доброму волшебнику Гудвину за памятью, а еще он подарит дяде смелость. Мне не нужно.

конечно, Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в парикмахерской, разговорились с девушкой-мастером, и тут она мне неожиданно выдает такой сомнительный комплимент. Я бы так его назвал. Она сказала: «О, у вас такие волосы хорошие. Вы во времена Битлз, наверное, длинные волосы носили, да?» С учетом того, что мне вообще-то 40 только исполнится скоро. Но я гордо ответил: «Да что там Битлз? Я так ходил во времена Иванушек».

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Ну, медали бывают разные. Если вы считаете, что заслуживаете орден юмориста первой степени, просто придумайте шутки и пришлите их на сайт rusradio.ru. Авторы лучших получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей же легендарной шутки. И, кстати, лучшие шутки зачитает сам его веселичество Антон Юрьев. А кто это? Смешная шутка, надо записать.
1: С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера встречайте Иван Соловьев и Александр Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
2: Будут.
1: Новости?
2: А как же?
1: Позитив и хорошее настроение?
3: Все непременно.
1: С понедельника по четверг в 18 часов. Вечер на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Более 100 миллионов слушателей в России и зарубежье. Крупнейшая радиосеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио.

терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляет.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ехал в электричке, а рядом парень с девушкой, и, судя по разговору, собирались на какую-то костюмированную вечеринку. Она так воодушевленно говорила: «Я нашла себе такой смешной костюм бревна, представляешь? Я буду все делать и вести себя как бревно». Он отвечает: «Начинай». И после паузы: «А в принципе, продолжай».
1: Новая песня на русском.
2: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я помню, бабушка одно время усиленно занималась грибами. Каждый день их покупала на рынке, и в квартире вот буквально все пропахло грибами. В какой-то момент мне рассказывали, я не выдержал, подошел к бабушке и сказал: «Ба, ты опять эти грибы купила?» Теперь я понимаю, почему они называются опята.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я уже давно, как и вы, наверняка оплачиваю коммунальные услуги через приложение, но некоторые, я знаю, до сих пор это делают в управляющей компании. Вот недавно нужно было туда зайти. Передо мной мрачнейшего вида мужчина протягивал в кассу слегка такую размокшую счет-квитанцию. Кассир с такой некой брезгливостью спрашивает его: «Мужчина, а почему у вас квитанция мокрая, а?» Тот отвечает: «Когда читал, уронил слезу».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вчера буквально видел такую припаркованную очень дорогую спортивную машину. И представьте, вот у этой крутейшей, дорогой тачки под дворником была зажата рекламная листовка с надписью «Надоело жить от зарплаты до зарплаты».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в парке познакомился с одним веселым старичком, играли с ним в шахматы, и после партии он мне такое говорит: значит, так, сейчас приедет жена, чтобы меня забрать. Не разговаривай со мной ни в коем случае, она думает, что я оглох 5 лет назад.
1: Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
2: Мы погружались с ней так глубоко, так глубоко.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один знакомый мне рассказал недавно, что у себя на работе он открыл шкаф с химическими такими реактивами. В ряд стоят, вот представьте, там ацетон, серная кислота и, внимание, непонятная бутылка с наклейкой со свинкой Пеппой. Пошел разбираться, что за детский сад. Оказалось, это полиэтилен-полиамин, утвердитель для эпоксидной кислоты, сокращенно Пеппа.
1: Реклама на русском.

0: скитом.
1: Потому и не кусают.
2: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть одна знакомая по фамилии Иванова, и она всю свою сознательную жизнь мечтала выйти замуж, чтобы сменить столь распространенную фамилию. Наконец-то встретила своего принца. Угадайте, с какой фамилии? Правильно, Иванов. К счастью, она как-то, знаете, с юмором отнеслась к этой ситуации, и на машинальный вопрос работницы ЗАГСа, фамилию мужа берете или свою оставляете, она ответила: ну тут надо, конечно, подумать.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
4: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь мою?
0: Русское радио.
5: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед, мне сегодня повезет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно забирал заказ из маркетплейса, и в этот момент в примерочной мама с дочкой мерили какие-то вещи, и слышу такой разговор. «Мам, ну это вообще ужас, кошмар. Как тебе не идет? Снимай немедленно!» А мама в ответ: «Дочка, вообще-то я в этом пришла».
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: параметрам.
1: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

нашем случае включай и беги, включай главное утреннее шоу страны «Русские перцы» и беги по своим, собственно, летним делам. Встречайте буквально через минуты.

0: и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
1: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214
2: ЭЗ. Реклама на русском.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство энергетики создало штаб для стабилизации ситуации с топливом на юге страны. В него вошли все крупнейшие отраслевые компании. Штаб займется стабилизацией работы топливно-энергетического комплекса. В конце мая в Крыму возник дефицит бензина. На полуострове прекратили свободную продажу горючего. В качестве причины назывались проблемы с логистикой из-за ударов ВСУ. В России предложили использовать цифровые рубли для финансирования непредвиденных бюджетных расходов, чтобы деньги бесперебойно шли на социальные выплаты, оборону и безопасность. Такие поправки в бюджетный кодекс правительство внесло в Госдуму. В кабинете министров рассчитывают, что это ускорит расчеты и усилит контроль за использованием госсредств. Ранее Минфин заявил, что дефицит федерального бюджета с начала года приблизился к 6 триллионам рублей. Это почти в два раза больше, чем запланировано в законе. Маркетплейсы начнут продавать лекарства. Один из крупнейших российских маркетплейсов изучает возможность выхода в аптечный сегмент. Как пишет газета «Известия», компания уже зарегистрировала товарные знаки для создания собственной сети аптек и тестирует в своем приложении курьерскую доставку безрецептурных медикаментов на дом. Лекарства будут храниться в специально оборудованных складских пунктах. По итогам эксперимента будет принято решение о выдаче заказов через пункты выдачи ПВЗ. Ну и последнее. В Японии ввели отпуска для школьников длительностью от 3 до 5 дней. Дети могут брать несколько дней отдыха в будни, чтобы провести время с семьей. Программу запустили из-за просьб родителей, которые говорили о трудностях планирования семейного отдыха. У проекта есть как сторонники, так и противники. Некоторые эксперты опасаются, что пропуски занятий увеличат нагрузку на школьников и педагогов, которым придется больше заниматься с детьми. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: И всех зарядив, сделают утро. Даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, хорошенькие наши, чем проснулись, молодцы. Здесь главное на главном стартует русский перц на русском радио для вашего отличного настроения. Напротив меня Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Люди, здравствуйте!
2: Доброе утро!
1: Доброе утро, товарищи!
2: Да, и в ближайшие три часа точно все будет хорошо.
1: По-доброму.
2: Да, все будет отлично, все будет интересно, позитивно и весело. Почему? Потому что мы будем с Антошкой вас развлекать.
1: Да, и когда вот там вот маячит 10 тысяч рублей, утро вообще потрясающим становится. Понимаешь, с утречка раз и денежки упали.
2: По-другому как-то, да, смотришь?
1: Ну, как-то, да, вот как-то, знаешь, когда вот есть вот на кармане что-то, да, вот это, ты понимаешь, что жизнь-то налаживается. Вот, пару дней до зарплаты, понимаешь, короткая рабочая неделя, как кайфота какая-то.
2: Да вообще не говори. Перченый гороскоп также будет в этом часе, чтобы все понимали, что, как, зачем и почему делать-то.
1: Да, ну инструкции должны быть, эти туториал, как говорится.
2: Да.
1: Вот, поэтому, а что еще играть будем?
2: Что? У нас будет слово на вылет.
1: Слово на вылет. Это будем танцевать.
2: Это мы будем ловить слова, они тут летают по кругу, надо что-то словить нам
1: не,
2: с тобой.
1: Не, ну под твоим руководством огромное количество радиослушателей будет ловить слова, а я буду танцевать, у меня
2: хорошо.
1: Других вариантов нет, только
2: будешь
1: танцы.
2: Будешь танцевать под, да? Нашу любимую музыку на русском радио.
1: Ну, уже какой год я танцую под твою дудку.
2: Давай, танцуй прямо сейчас.
1: Танцуй, пока молодой, понеслась.
0: Главное, утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

Сегодня в эфире Антон и Полина. Дуэт вместо трио. Неотразимы. Русские перцы.

0: русском радио.
1: Ну что ж, с самого утречка займемся веселой, занимательная психология.
2: Давай.
1: На русском радио. Значит, сотрудники, которые часто пишут «доброе утро» в рабочих чатах, находятся на грани выгорания, установили эксперты. Во-первых, где сейчас рабочие чаты, которые все сразу читают, непонятно. Ну ничего. По их словам, значит, чем чаще утренние приветствия, тем сильнее степень усталости ваших коллег. Буквально только вчера я написал «доброе утро». Ладно, хорошо. В группу риска попали те, кто делал это 3-5 раз в неделю.
2: Нам надо проанализировать срочно,
1: да,
2: наш рабочий чат и посмотреть, кто чаще говорит «доброе утро» из нас.
1: Потому что 3-5 раз в неделю. У кого-то 3-дневная рабочая неделя, у кого-то 5-дневная.
2: Да.
1: Хорошо. Значит, а если человек здоровается с одним из первых, то он точно находится в ментальном раздрае. Вот так вот.
2: Одним из первых здоровается, да, ментальный, да, раздрай.
1: Да. Да, мы его так называем, ментальный раздрай.
2: Добрый вечер, проходите.
1: Ага. Связывают это с тем, что такие работяги стараются выглядеть бодрыми и не подавать коллегам вида, что с ними что-то не так. Поэтому он вовсю изображает радушие, позитив, чтобы никто не заметил их усталость. Доброе утро!
2: Доброе!
1: Доброе утро! Я пойду, пожалуй, об стену ударюсь. Доброе утро!
2: Ты что, выгораешь?
1: Я выгораю, смотри, дымок! Пошел дымок! Антошка тлеет, да, вот это? Нет, такого нету.
2: Нет, мы не такие.
1: Мы искренне желаем доброго утра.
2: Конечно.
1: Да. Good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Хорошего всем дня.
1: Вот так вот.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Главденс. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Считать баранов от бессонницы? Не помогает. Считаю, гружу, везу на рынок, продаю. И до утра мучаюсь. А не продешевил ли я, а?
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
7: Прости меня.
6: Русское радио.
8: Мне не нужен мир без твоей любви. Мне не нужен мир, в котором мы одни.
6: Только любимое.
9: Исчезну я.
6: Только лучшее.
10: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
6: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: этих перцев.
1: Чашечка кофе. Бутерброд с докторской колбаской.
2: Ой, не могу.
1: И перченый гороскоп. Это же просто на десерт. Давайте его слушать скорее. Овны, сегодня ваша энергия поможет завершить то, что давно откладывали.
2: Тельцы, неожиданная встреча принесет полезные связи.
1: Коллеги-близнецы, отличный день для коротких поездок и новых впечатлений.
2: Раки, доверьтесь другу. Он подскажет верное решение.
1: Львы, ваша харизма откроет двери, которые раньше были закрыты.
2: Ого, дева. Маленькие детали сегодня сыграют важнейшую роль.
1: Весы, гармония в отношениях поможет решить старый конфликт.
2: О как. А скорпионы, сила воли позволит преодолеть любые препятствия.
1: Стрельцы, приключения сами найдут вас. Будьте готовы.
2: Козероги, упорный труд сегодня принесет видимый результат.
1: Водолеи, оригинальные идеи получат неожиданную поддержку.
2: А рыбки драгоценные, вами завершаем. День для вас идеален. Знаете для чего? Для отдыха, для восстановления сил и для отличного настроения.
0: Перченый гороскоп. На русском радио. Что слушает страна?
3: Пусть в твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
0: Только любимая.
3: Ну когда заберет меня маленький самолет.
0: Только лучшее.
3: Не забыла. Ай-ай-ай, как любила.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также Booking и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио.
1: Дамы и господа,
2: да,
1: встречайте новую профессию. Дизайнер досуга.
2: Да ну, это же этот, ну как его?
1: Послушай, кто это.
2: Хорошо.
1: Это люди, которые берут на себя организацию досуга и жизни богатых людей, у которых нет ни на что времени. Они занимаются вообще всем, от брони ресторана и организации семейных праздников до аренды редкой локации для какого-то мероприятия. Выявляются даже полноценные агентства, которые занимаются подобным делом. У них есть что-то вроде круглосуточных дежурных, а стоит эта самая подписка, ну очень на самом деле много, от, внимание, 920 тысяч рублей в месяц.
2: То есть, погоди,
1: Антошка, что же мы делаем?
2: А я раньше декорировал чей-то досуг за такие деньги, что ли? Без помесячной ренты. Раньше же была, вот, да и сейчас вроде есть в каких-то крупных, значит, компаниях, называется консьерж-служба, да?
1: Угу.
2: То есть, если ты покупаешь, к примеру, там, не знаю, организовываешь себе какую-то супер-мега-карту, там, да, мультиплатиновую,
1: да,
2: у тебя есть консьерж-служба, которая выполняет такие же вещи, там, берут, там, значит, мероприятие, по-моему, не организовывают,
1: нет,
2: да, но привлекают какое-то ивент-агентство.
1: Да, они бронируют
2: там, угу, тебе, значит, ресторан,
1: да,
2: там, поход, билеты, еще
1: какие,
2: что-то.
1: Да.
2: Ну вот, раньше если покупал дорогущий телефон, мне его, слава богу, подарили, вот, тоже был консьерж-служба, тоже это занимались.
1: Как, ты, смотрю, на богатом вообще жил раньше.
2: Да ну какое на богатом, господи, хожу с богатыми, общаюсь, завидую.
1: Консьерж у него там свой личный.
2: Ну как, во-первых, не консьерж, ты и Раид Петровна, ты не это, все, ну сидит себе при входе в дом, слава богу, вот и все, поэтому не.
1: А прикинь, вот повысить тут консьержа и вот обычных домовых, вот до таких вот людей, организатора досуга.
2: Слушай, 920 тысяч? 920 тысяч, я тебе хочу сказать, что она будет единственной, вот эта вот консьерж, нагревать будет о том, говорит, господи, почему же мне дочь не нарожала 50 внуков? Я же могла бы просто их выгуливать ежедневно за такие бабки, понимаешь? Вот, им тоже ничего не надо, рассада и слава богу, понимаешь?
1: Да, это точно.
2: Ой, скажи что-нибудь на богатом.
1: Я устала? Таких слов не знаю.
2: Не знаешь, смотри.
1: А или слово «устала», смотри, как раз, смотри, на богатом.
2: Что я подустал сегодня,
1: господи. Я что-то уже так устала, не могу.
2: Дышать, это же вдох-выдох, это так выматывает.
1: Где мой дизайнер досуга?
2: Либо вдох, либо выдох. А вот оттуда-сюда так раздражает.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза огасят блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Маяком радио.
1: От слова может вылететь.
2: В каких обстоятельствах мы не знаем, не уточняли.
1: Вообще,
2: это
1: вообще
2: нам не важно, потому что главное его вернуть туда, откуда оно вылетело. Заткнуть, так сказать, эту дырку, это отверстие.
1: Да, забирай меня скорее на Сомарии и целуй меня 18 мне.
2: Уже. Позвоните нам, пожалуйста.
1: Да, нам 18 уже, позвоните нам, пожалуйста.
2: 8-495-995-1057. Это слово на вылет. На кону у нас с вами классная фирменная колонка от Русского радио.
1: Ничего себе будет звучание прям.
0: Русские перцы. Русские перцы на Русском радио.
1: Перешутить Антона? Не
0: возможно. Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
0: На Русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
0: Русское радио представляет rusradio.ru. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. rusradio.ru. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптирует под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: И тогда заберет нас в МВидео скидка и лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
9: Я вообще хорошо готовлю! Только невкусно. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: На русском радио «Слово на вылет».
1: И опа! Хорошо! А, хорошо! Нормально, я такой бегу по пляжу, да, вот я по пляжу брожу, бедный, нахожу, это хорошо мне так вот. Погромче сделай, дай ему
2: задать. Ну, это максимум, Антошечка, это максимум.
1: Это не максимум, это русское, я тебя прошу уже.
2: Здесь.
1: Посмотри в трудовую книжку.
2: Слово
1: хорошо, потанцевали, все нормально, все отлично.
2: Хорошо?
1: Потанцевали, ну, сейчас нам зазвонил еще Яночка. Значит, Яночка зазвонил с города Череповец, будет играть, выигрывать, отгадает все прям сразу, как она мне пообещала.
2: Ян, точно?
1: Ян, привет.
3: Да, точно. Доброе утро.
2: Утро доброе и вам тоже. Яночка, действительно, у вас сейчас будет очень ответственная миссия, потому что у нас что-то случилось здесь с этой песней, нашей любимой.
1: Да.
2: Вылетело слово оттуда с помощью нейросеточки. Оно улетело, и вот ваша задача его идентифицировать и обратно, так сказать, как пазл вот этот кусочек вставить.
1: То есть, как говорится, взять текст, провести дактилоскопию, одно слово обратно. Вот,
2: да.
1: И все. Готовы ли к такому развитию событий, Яночка?
3: Конечно, конечно.
1: Ну что ж, Януся, понесло.

0: Оп!
1: Вот что так там? Вот все случилось.
0: Что за фраза? Что за фраза?
1: Что за слово, Яночка?
2: Песня «Знакомое слово» крутится.
1: Так.
2: Может быть, ну? «Стеною»?
1: Нет, подожди, «Стеною», «Дождем»?
0: А, «Между нами даже стеной» — это другая песня. Это группа «Стрелка». Вот, а здесь фразу просто убрали. Убрали фразу. «А небо плачет вдвоем о тебе, о нем». А, что там было?
1: «А небо плачет». Ты-ды-дын. Ты-ды-дын. Стеной.
0: Ну что?
2: Я просто не могу вспомнить.
0: Что не можешь вспомнить? Что с водой делают?
2: Льется вода.
1: Ну еще она что делает?
0: Близко.
1: Ее что можно сделать? Воду. Можно что?
0: Потрясающе, когда жук начинает говорить на клингонском. Ее что можно сделать? Вода вот эта вся. Вот.
2: Подогреть
0: можно интерес, понимаете? А вот, короче, Янг, не расстраивайся. Это слово «разливаясь».
1: Да. Ну, воду можно же разлить.
0: Точно. Да.
1: Ничего разливаясь. Страшного.
2: Да.
0: Хотя, когда посмотришь на Доминика Джокера, ничего он не разливается, не расплескал себя. Вот. Они поплачут днем, а тебе...
1: Мы не будем плакать, мы только будем радоваться, что Яночка дозвонилась, и у нее еще будет возможность выиграть у нас.
0: Однозначно, Янг, между нами же не дождь стеной, между нами же объятия исключительно, да?
1: Да. И плачут небеса сейчас от Доминика Джокера.
0: Боже мой, я могу, как такая песня.
3: Слово на вылет на русском радио.

0: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
1: Я нашел место.
0: Хоррор.
2: Кларк, что это?
0: Закулисье реальности.
3: О, боже.
4: Тяни, тяни, тяни!
5: Что ты увидел?
4: Давай!
0: Возрастное ограничение 18+.
2: Я не понимаю, что это?
0: ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
0: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
16: Обстановка в моей квартире настолько аскетична, что когда привожу гостей, говорю: «Упс, меня ограбили!»
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
19: Он ночью на кухне, она съедет туфли, а в душе ее дымят раскаленные угли.
18: Русское радио.
20: Ну что мне сделать, как помочь тебе?
18: Только любимая.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В Ростове планируется отключение электроэнергии, предупреждает Донэнерго. Так, сегодня с 9 утра до 5 вечера свет отключают переулки Кущевский, Портовой улицы Таганрогская, переулки Араратский, Одесская, улица Мичуринская, Ленина, проспекту Нагибная, переулки Второй Монетный, Краснофлотский, улица Искусственная, Буйнакская. В Ростовской области сохраняется стабильная ситуация с обеспечением топливом. Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области по вопросам промышленности и энергетики. Рост транспортного потока приводит к увеличению спроса на все виды топлива, особенно на дизельное, которое активно используется в сельском хозяйстве во время полевых работ. Для поддержки аграриев дизельное топливо отпускается по заявкам в рамках действующих контрактов. Власти принимают все необходимые меры, чтобы избежать перебоев с топливом и обеспечить стабильную работу в предстоящий летний период. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на оперативном совещании заслушал доклады о ремонте тепловых сетей, сообщает пресс-служба главы региона. В Ростове без горячей воды временно остаются 147 многоквартирных домов на западном и в центре города из-за плановых гидравлических испытаний. Глава Донской столицы Александр Скрябин доложил губернатору, что из-за общей изношенности коммуникации выявляются новые дефекты, которые требуют ремонта. В итоге это увеличивает срок работ. Все работы должны в городе завершиться 11 июня. Российские больницы начали применять дроны для перевозки медикаментов и биоматериала в рамках пилотного проекта, охватывающего 6 субъектов страны, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр пояснил, что транспортировка препаратов осуществляется исключительно между медицинскими организациями. В Ростове 22 градуса тепла, малооблачно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости, новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: А второй час, дорогие друзья, в отличной компании. В компании главного утреннего шоу страны «Русский перс» на русском радио. Полина Жукова напротив меня. Меня Антон Юрьев зовут. Ребяточки, кто не проснулся, мы не виноваты. Сейчас будем будить. Одеяло хоп, сорвали. Вот, ножками топ. И понеслось в этот потрясающий летний день. А?
2: Да.
1: Лето, Полинка,
2: лето. Лето — это маленькая жизнь, Антошка.
1: Огромная жизнь для тех, кто живет где-нибудь в южных регионах.
2: Да, все сейчас в отпусках. У меня, кстати, подружка тоже отдыхает и вот шлет мне отпускной контент, понимаешь, дразнит меня немножечко. И вот она решила сделать недавно вот фотосессию в отпуске, значит, лежать, значит, на песке, у кромки, да, на берегу моря. И должно это было быть все так супер эстетично и красиво, ну вот как она это предполагала в своей голове, ну и как я тоже это представляла.
1: Да,
2: вот, значит, присылает она мне не фотки, а видео, где просто вот она лежит, позирует, ее окатывает волной, она вся в песке, растрепанная. До этого, между прочим, мы сделали и укладку, и макияж, но вот не получилось.
1: Это как обратная сторона обложки глянцевого журнала,
2: да,
1: понимаешь?
2: Вот хотела выглядеть классно и круто, но все пошло не по плану.
1: Зато ей весело, зато она кайфует,
2: да.
1: Извини. А тут речь же о том, что мейк, укладка, ладно, хорошо, это можно сделать в общей сложности и в холодное время года. А вот то, что ее окатывает морем, и плевать на этот мейк с укладкой, пусть его смоет, это ваше все муа, вот это вот, да?
2: Согласна.
1: Зато морюшка. О! Ой, пятая точка в песке. Пошла в этот летний душ немножко. Опять морюшка. Боже мой, красота.
2: Очень красиво. В любом случае. Но все равно это пошло все не по плану у нее. И вот я хочу спросить у наших слушателей. Вот когда вы тоже пытались выглядеть круто, выглядеть классно, выглядеть здорово, но все пошло не по плану. Вот расскажите, пожалуйста, вот такие свои истории в наших социальных сетях. Там есть пост с нашей фотографией.
1: Да, можете в мессенджер нам написать, ребят. 8-916-003-105 5,7. Вот, очень любим смс-ки, очень любим, когда вы нам пишете, не знаю, там, куда захотите? Куда захотите?
2: Да.
1: Хотите в Макс, хотите там, не знаю, в это самое...
2: Не в Макс.
1: Хотите в телеге, все всякие. Че, куда хотите, туда пишите.
2: Мы везде все читаем.
1: Все прочтем, вот.
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Когда вы пытались выглядеть круто, но все пошло не по плану. Расскажите, поделитесь. Давайте вместе посмеемся. Значит, пыталась сделать крутой кадр для социальных сетей. Встала, значит, девушка в эффектную позу. Украсила здание. А подруга нажала на кнопку, чтобы сделать снимок. И мимо пролетал голубь и феерично просто оставил отметину на лбу.
2: Потрясающе. Слушай, это нас... А потом, буквально через некоторое время, ей позвонили и сказали, вы выиграли в лотерею 1 000 000.
1: А ты веришь вот в эти приметы?
2: Если на тебя решил кто-то, да, то как бы не особо.
1: На машину там, знаешь, особенно если после мойки сразу выехал, то там вообще обидно.
2: Мне эти Angry Birds, конечно... Мама, не горюй, поддостали. Особенно если после мойки ты выехал, как ты говоришь, и все, и у тебя там татончиками написано, что как бы привет тебе от птичек, да? Ужас какой, ужас.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
5: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-1, 16+.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
13: Птица счастья была подозрительно синей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
14: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я там забью дыхание, набегу, тебя найду и не отпущу.
3: Русское радио.
15: И как священную мантру, все повторяю я имя твое.
3: Только любимое. Только лучшее.
16: Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красиво, свои 18.
3: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: И перцы на русском радио.
1: Когда вы пытались выглядеть круто, но все пошло не по плану. Но вот я иногда пытаюсь, говорить серьезно.
2: Ой.
1: Серьезно. Вот примерно вот такая вот реакция. Люди начинают смеяться. Ну, ладно.
2: Ты и серьезность — это вообще две разные жизни.
1: Понятно, как Южный и Северный полюс. Кстати, говорят вообще, что хорошая шутка должна жить долго. Вот. И слава богу, так и есть. Предлагаем начать с радиоэфира, дорогие друзья. Присылайте свои шутки на сайт rusradio.ru. Лучшие из них прозвучат на всю страну в моем исполнении, а авторов ждет приятный бонус. Эксклюзивная футболка, качественная такая, с текстом их собственной шутки. Подробности, пожалуйста, ищите на сайте rusradio.ru. Там все есть, там все нормально, там прям можно выиграть.
2: Вот. Серьезно?
1: Да.
2: Ты будешь лично озвучивать все эти шутки?
1: Все лично, прям вот как последние несколько лет, вот так и буду. Прям ух, ма!
2: Как жалко, что я не могу поучаствовать.
1: Можешь шепнуть мне на ушко, я озвучу это сразу.
2: А футболка?
1: Слушай, давай не будешь такой меркантильный. Я хочу, я куплю тебе сумку.
2: Серьезно?
1: Нет.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов.
11: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
12: Да все без нормально.
13: Что? Переезд — это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
16: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
17: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Это мы.
2: Это мы. А это вы и ваши сообщения по нашей теме, когда вы хотели выглядеть классно, круто, но что-то пошло не так, что-то пошло не по плану. Вот пишет нам Грейс. Она собралась на вечеринку в образе загадочной интеллектуалки.
1: Ой.
2: Да, надела очки, взяла в руки толстую книгу, пришла на вечеринку и уронила ее себе на ногу. В итоге все запомнили не мой образ, а мое эпичное
1: Ну, с тех пор нужно как-то брать модные журналы. Они, во-первых, если уронишь их на ногу, ничего не повредят.
2: Тоненькие такие.
1: Да, и люди будут рассматривать. Брошюру. Бери с собой брошюру, и все.
2: А вот еще нам пишет Елена Прекрасная. Она хотела эффектно открыть бутылку игристого, ну, как в кино, знаешь?
1: Да.
2: Пум!
1: Ага.
2: Чтобы вот такой... В общем, попала, конечно же, пробка куда? В люстру. Эффект, конечно, был, но не тот, на который рассчитывала Леночка. В итоге в гости ее больше к друзьям, вот, где это все произошло, ее не зовут.
1: Судя по тому, что она приобрела новую люстру. Но, с другой стороны, новую люстру ее купить можно. А вот потолок чинить, если он еще и натяжной.
2: Да, это проблема.
1: Зато праздник.
2: Зато праздник, действительно. Вот Василиса еще тоже написала, что мне нравился парень. Я накрасилась, чтобы ему понравиться. А когда он на меня посмотрел и сказал, что у меня растеклась тушь, это был позор.
1: Да, потому что парень тоже накрасился.
2: И у него тушь, между прочим, не потекла.
1: Нормально, потому что она несмываемая.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: А мы совсем недалеко от вас, мы тут, рядышком на русском радио, и у нас сейчас будет классная забава под названием «Игра против правил».
1: Мы будем раздавать денежки, сначала именно. 5, потом 5, десяточку можно нормально отжать.
0: Да, и давайте скорее отжимайте, звоните по номеру телефона 8-495-995-105-7.
1: Удачи!
2: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Дамы и господа, не пропустите, сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Детская сберкарта вызывает... улыбки.
10: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
11: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
13: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Итак, ребятушки, деньги будем сейчас раздавать. Игра против правил начинается. Вот каждый раз огромное количество радиослушателей пытается дозвониться, но кто-то один дозванивается, прям прорывается. И сегодня это Наташенька из Краснодара. Наташ, привет.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, как там погода, Наташ? Плюс 45 уже?
3: Ой, прекрасная. Ну да. Нет, еще не 45, но 30 точно будет.
2: Ой,
3: сегодня.
2: Наташ, ну, как я люблю Краснодар. Вы бы только знали. Очень скучаю. Ой.
3: Приезжайте к нам.
1: Приезжайте, да. Выезжаем, через 4 дня будем. А Наташа, наверное, сейчас на пляже сидит, в купальнике, все нормально пытается. Или на работе все?
3: Очень бы хотелось, но в Краснодаре моря нету, поэтому на работе.
1: Да?
2: Зато у вас есть прекрасный парк.
1: Можно у фонтанчика посидеть, вообще не париться по этому поводу. Так, значит, правила быстренько. Все очень просто, Натусечка. Значит, у нас есть 5 вопросов. Вот, озвучивать буду я. Ну, чисто непредвзято. Вот, ваша задача — дать на каждый из них неверный, но логичный ответ. На все про все 20 секунд. Следить за этим будет Полина Леонидовна.
2: Да. Наташечка, что у вас там за шорохи такие? Вы не на громкой связи?
3: Нет, нет, может, просто радио потише сделать.
1: Радио выключить лучше вообще, все в трубку будет. Слышишь, удобнее будет.
2: Наташенька, мы желаем вам удачи. Неправильно, но логично, помните, 20 секунд. Поехали!
1: Кто живет в бутылке у Хоттабыча?
3: Мышка.
1: Что обычно кидают в фонтан, чтобы вернуться?
3: Бутылку шампанского.
1: Кто первым полетел в космос?
3: Ракета.
1: Сколько лет дети учатся в школе?
3: 8.
1: Что растет на яблоне?
2: Не успели задать.
3: Листики.
2: Финальный уже 5-й вопрос. После гонка
1: 4,
2: прозвучал.
1: 4,
2: но, честно
1: 4,
2: говоря,
1: 4.
2: У меня спорный момент здесь сейчас есть. Кто первым полетел
1: про
2: в
1: ракету?
2: Космос? Про ракету, да,
1: кто,
2: Наташ.
1: Кто? А кто что?
2: Ну, кто что?
3: А кто имя-то?
2: Хорошо.
1: Имя... Да, может это из имени, это молдавская фамилия, Ракету.
3: Может быть.
1: Что ты это самое, Полина?
2: Все, хорошо, убедили, ладно.
1: 4 косаря, все, прям сразу отдаем.
2: Поздравляем, Наташ, это прекрасно. Все случилось, все получилось, и так красиво, особенно с фонтаном. Ну, прям хочется теперь с вами действительно погулять и что-нибудь на память фонтан все-таки, так сказать, оставить.
1: Ну, то есть мышка в бутылке у Хоттабыча тебя вообще не смутила? Ну, прекрасно, это хорошо. Это как раз есть бутылочка шампанского. Значит, Натусечка, вас любим, целуем, обожаем. Краснодару низкий поклон и спасибо вам за игру. 4000 рублей ваши.
0: Игра против правил. На русском радио. Новая песня на русском.
4: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составляет 73 рубля 26 копеек. Курс евро также снизился на 28 копеек и составляет 85 рублей 28 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
11: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату.

0: можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти, никто еще не просил добавки. Все наедались.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума рассмотрит сегодня поправки о праве регионов полностью запрещать продажу вейпов. Магазины, нарушившие запрет, лишат лицензии на продажу табака. О введении запрета необходимо будет уведомить Росалкоголь-Табак-контроль. Ведомство, в свою очередь, будет публиковать на своем сайте список регионов, в которых запрещена продажа вейпов и электронных сигарет. В Роспотребнадзоре заявили о готовности всех мест отдыха в стране к отпускному сезону. Ведомство проверило почти 100% детских лагерей, санаториев и пляжей и выдало положительное санитарное заключение, заявила глава ведомства Анна Попова. Она пояснила, что под санитарно-эпидемиологическими мероприятиями подразумевается контроль качества воды, пляжей и степени обработки от клещей. Ранее мэр Анапы объявила старт купального сезона в городе с 1 июня. После очистки пляжей от мазута сезон продлится до 30 сентября. В России как минимум на 10 лет сохранят сотовую связь устаревшего стандарта 2G, поскольку в некоторых российских регионах он остается востребованным, в отличие от сетей 3G, которые операторы уже сворачивают. Как пишет газета «Известия», к сетям второго поколения по-прежнему подключены многие банкоматы и платежные терминалы. Стандарт сотовой связи 2G или GSM – самый старый из используемых в России. Первые сети появились еще в 90-х годах. Ну и последний опрос показал, жители каких городов чаще всего дружат с соседями. Наиболее тесные отношения чаще складываются у жителей Уфы и Перми, а также у воронежцев, казанцев, екатеринбуржцев и жителей Красноярска. Реже хорошие отношения с соседями встречаются в Петербурге и Москве. Чаще всего хорошо знают соседи жители частных домов. Что касается многоэтажек, наиболее общительными оказались жители в так называемых «сталинках». В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Летом вообще не хочется работать. Тепло, солнечно. И желание одно – это кайфовать.
1: Пойдем отсюда.
0: Но есть, на самом деле, выход из сложившейся ситуации. Это найти ваш оазис отличного настроения. Я сейчас дам его координаты. Это русское радио, утреннее шоу «Русские перцы». С нами уж точно всегда хорошо и по-летнему. Тут Антон Юрьев, Полина Жукова. И мы еще целый час будем вместе с вами и продолжаем обсуждать нашу тему, когда вы пытались выглядеть круто, но все пошло не по плану.
1: Ну, что-нибудь там стряслось не то, понимаете, может быть, там на брюху что-то нечаянно мороженка чпок, и все, придется переодеваться.
0: Все бывает.
1: Но было круто. Ну, а куда писать?
0: Пишите, пожалуйста, в наших социальных сетях, там есть специальный пост, наша фотка, вот там свои истории можете рассказать.
1: Ну, а в личку, пожалуйста, можете нам нашвырять, тоже 8-916-003-105-7, работают все мессенджеры и, конечно же, смс-ки.
2: Русском радио.

0: русские перцы на русском радио.
1: Ра-та-та-та-там.
2: Да, тра-та-та-та-та. Когда вы пытались выглядеть круто, но все пошло не по плану. Расскажите нам свою историю. Вот Ира нам пишет, что у нее был такой случай. Как-то отдыхали на море с семьей и уговорили меня сфотографироваться с обезьянкой. И на моменте фото этот обезьян открыл мое декольте на футболке, с таким видом туда смотрел. И, в общем, получилось у Ирочки вот такое вот фото с обезьянкой.
1: А, слушайте, если вам необходимо будет сфотографироваться, приезжайте в Москву, я тоже с вами сфотографируюсь.
2: Ты тоже обезьяна?
1: Я буду интеллигентным.
2: Интеллигентная обезьянка.
1: Я не буду смотреть на декольте.
2: А куда будешь? Глаза?
1: Я буду смотреть вдаль и улыбаться. Но думать буду о декольте.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: В Ростове-на-Дону 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Фраза «ну, не буду вам мешать» означает, что помогать вам никто и не собирается.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Что ты?
2: Вот почему иногда правда хочешь выглядеть шикарно, круто, но что-то идет не по планам, и все, на смарку, все старания. Вот Оля пишет, что репетировали танец на свадьбу месяц, в итоге на самом торжестве не смогли уже станцевать как нужно из-за Олечкиного платья, потому что муж постоянно наступал на него. Ну, в общем, они не могли сделать никаких нужных движений, ну и, собственно говоря, не смогли произвести, как думает Оля, фурор на празднике. А вот все на самом деле по-другому. Я думаю, что все равно смотрели с восторгом на то, как вы кружитесь в танце, танцы любви.
1: Да не, ну ладно, ну это же хорошо, что и за платье не получилось что-то. Ведь иногда танцевать танец получается по другим причинам. Ну, когда уже. А давайте лучше танец сделать в начале свадьбы. Ну, там, не знаю, на 20-30 минуте. Потому что потом...
2: Потом не до него уже?
1: Да, потом... Вот это вот все начинается.
2: Гуляй шальная, да?
1: Да, гуляй шальная, императрица и император рядом с ней тоже вот это.
2: Булатик нам написал, что как-то раз решил он круто поесть, значит, бургеров. Взял самый большой бургер, сказал ребятам, смотрите, как нужно есть. Кусает и весь соус на футболку, бжик!
1: Это нормально, это всегда такое бывает. Булатик, если вам нужен мастер-класс или вы хотите просто напихаться бургерами нормально, пожалуйста, подъезжайте, 3-я Хорошевская, дом 12, пойдем вместе с вами, я вас угощу. Мы нормально похаваем. И просто нужно, знаете, сначала взять какой-то... вот иногда выдают в бургерных перчатки, да?
2: Да.
1: Вот, а нужно еще передник выдавать.
2: Передник?
1: Ну, передничек такой выдавать, который, знаешь, это самое... из полиэтилена, любой одноразовый, да? Чтобы ты мог прямо все на себя. Вот,
2: а у тебя есть какой-то рецепт, как ты бургер этот перед тем, как положить в рот, сминаешь его в тонкую лепешку?
1: Конечно. Я просто его... Знаешь, он слегка... подавленном настроении у меня после этого.
2: Подавленный бургер.
1: Да.
2: Это новый фирменный твой бургер.
1: Говорит, не дави на меня. Я говорю, надо, брат, надо.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В «Ленте».
6: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Продолжаем с вами болтать. Когда вы пытались выглядеть круто, но все пошло не по плану, так звучит наша сегодняшняя тема. Вот здесь Мария написала: в классе 6 или 7 пришла, значит, в парикмахерскую. Дело было в середине 90-х. И сказала: стригите под Татьяну Овсиенко. Дома все ахнули. Мама пошла ругаться в ту парикмахерскую. И меня дома все назвали Галчонок. Короче говоря, видимо, все ужасно очень сильно
1: это
0: было.
1: Это модная стрижка. Да. Это модная стрижка. И тут вечер, значит, все сидят за столом, пьют чай, да, и она после стрижки открывается дверь, значит, луч света, и она: быстро горел закат, и не спешил рассвет. Вот вспомни, капитан! Как, по-моему, классно.
0: Да.
1: Овсиенко, она на самом деле вообще не меняется, Таня. Но что была с короткой стрижкой веселая, что сейчас с короткой стрижкой веселая? Очаровательная, что ты...
0: Что, думаешь, весь секрет в короткой стрижке?
1: Весь секрет в короткой стрижке. Она делает моложе просто, понимаешь?
0: Записываться на стрижку мне? Стрижка-вспышка.
1: Не, тебе короткую... Слушай, подожди, сейчас я прикину, подожди. Сейчас я посмотрю. Ну-ка, поворотись-ка. Так. Слушай, ты знаешь, не надо ни в коем случае.
0: Я и так хороша.
1: Да, хороша, как ни крути, Жуков, да.
2: Русские перцы на русском радио.

0: Новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
1: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню.

0: на русском радио.
1: Да, да.
2: Вот ребятушки, сейчас будет такое, да, вот нам Лиана написала, что 7 июля на день Ивана Купалы решили с подругой пойти в кафе. Значит, одели белые красивые сарафаны. Пока шли по тротуару, остановилась машина, оттуда выбежали парни и окатили их водой.
1: Слушай, ну есть конкурс «Мокрая футболка», есть конкурс «Мокрый сарафан», нормально. Ну и что, они пошли дальше со слегка подмоченной репутацией,
2: чего проблема? Очень было неудобно идти домой, неудобно в плане чего?
1: Ну, как
2: наоборот?
1: Хочешь. Во-первых, все вокруг восхищались, потому что вы потрясающие. Что такого-то? Вот. Я в свое время ходил в сараф... Нет, не было такого.
2: Тем более, это день Ивана Купала, кстати.
1: День Ивана Купала, да.
2: Если мы будем работать, я тоже тебя качу водой. Приходи.
1: Нет, подожди, там другая финализация фразы должна быть. Если мы будем работать, я буду в сарафане, и ты меня катишь водой. Ты нормально конструируй фразы-то. Ты же радиоведущая, ты что?
2: Вот, растерялась.
1: А, растерялась?
2: Да.
1: Только соберись.
2: Соберусь и прочитаю еще сообщение от Санечки. Вот она, знаешь, что сделала? Она с важным видом хотела рассказать какой-то очень редкий факт на работе.
1: Так.
2: И начала фразу. А знаете что? И тут поняла, что забыла, что именно хотела сказать. Стоит, кивает, сама с собой делает вид, что разговаривает. Ну, в общем...
1: У нас такое каждый день.
2: Она сказала, ну, это сложно, понимаете, просто сложно словами все объяснить.
1: Да, и поэтому ушла. Танец, да. Эх, Санечка, да.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама на русском. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальный проекты России. 0+.
0: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor.

0: Антон.
1: Потому и не кусают.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Лизинг здесь, гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти. Найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Да, дорогие друзья, как только что-то, знаете ли, вот вы чувствуете в себе, что я такой крутой, может что-то произойти, что это все...
2: Поэтому вы вот ведите себя поскромнее, что ли?
1: Да. Как говорится, не были крутыми и нефиг начинать. Вот.
2: Ну, Дмитрий Оленин у нас всегда крутой.
3: Да. Привет.
2: Да,
1: здравствуйте.
2: И нескромный.
1: Не?
3: Ты знаешь, был...
1: Все?
3: Сейчас, ну, когда тебе столько лет говорят правду в лицо, начинаешь в нее верить.
1: Правильно.
3: Да, я хороший, да.
2: Ты правда хороший.
1: Ну, расскажи нам, когда ты элегантный, как рояль, было
3: все. Сейчас все мамы страны будут кивать, все парни страны тоже будут кивать головой, мол, да, так оно и было. Ребят, посмотрите ваши фотографии с выпускного. Посмотрите на этот пиджак, который на вас. И вспомните слова мамы, которая, покупая его, говорит, ну, не на один раз же, но на вырост.
2: Да.
3: И ты стоишь вот это в этом пиджаке, как, не знаю, как, ну, вот сейчас оверсайз, наверное, мода. Тогда-то, да, вот.
1: Это оверсайз на вырост.
3: Вообще, у тебя плечо где-то на локте вот тут.
2: Рукава еще, рукава, длинные, да, такие.
3: И она по колено, этот пиджак.
1: Но это удобно, потому что на утро после выпускного в этот пиджак помещалась две девчонки, которые становились
2: холодно. Да, можно согреть было.
3: Это да, и там можно поляну было накрыть, вот раз на траве, давайте рассвет встречать. Но, конечно, сейчас смотришь и думаешь, блин.
1: Ну, прикольно.
3: Ну, прикольно, да. А у кого такое было? Давайте, признавайтесь.
2: Да у всех так.
1: Для Лесрунг тоже. У всех. Всех такое было. Ой, прям...
3: Вспомнилось, да?
1: Хочется прям какие-то взять себе...
2: Повторить?
1: Раздуть алые паруса. Вот, все.
2: А что тебе мешает?
1: Пойдем раздувать, почему нет?
2: Погода шик.
1: Давай, Ленина, здесь оставим.
2: Давай. Ты не против, Дим?
3: Кыш,
1: отсюда. Спасибо огромное. Жукова, Юрьев, вам до свидания, а Ленина в подарок.

0: Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.

0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой.

0: возвращаются.
1: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: Стой, иначе выстрелю.
0: Все совпадения не случайны.
3: Кольцо найдет твоего суженого.
4: Вы не это ищете?
2: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
4: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Деньги меня не испортили. Даже не пытались.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума рассмотрит сегодня законопроект об усилении контроля за иностранными агентами. В частности, предлагается наладить более тесный обмен информацией между банками и госорганами о финансовой деятельности таких граждан. Кроме этого, на ресурсах иноагентов запретят размещать социальную рекламу. На прошлой неделе сенаторы одобрили закон об аресте имущества релокантов, тех из них, которые из-за рубежа дискредитируют армию и призывают к антироссийским санкциям. Далее криминальная хроника. В подмосковной Балашихе при взрыве автомобиля погиб мужчина. Это произошло рано утром в микрорайоне Авиаторов. Машина взорвалась после включения двигателя. Чем занимался погибший, пока неизвестно. Следственный комитет завел уголовное дело. К другим новостям. Продажи шоколадных плиток сократились за год на 13%. Основная причина – высокая стоимость. Как пишет газета «Коммерсант», за последние два года шоколад в стране подорожал почти в полтора раза. Ранее сообщалось, что производители шоколада начали массово уменьшать размер плитки. Вместо 100-граммовых на прилавках появились упаковки весом 73-75 граммов. Кроме этого, кондитеры снижают содержание в шоколаде какао-продуктов. Больше 35% россиян в ходе опроса сказали, что они переживают преимущественно положительные эмоции. Четверть респондентов испытывают тревогу, 22% настроены сдержанно. Разница между долей жизнерадостных и тревожных, индекс эмоциональной оценки, остался на уровне плюс 11 пунктов. Как и в начале года, такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. В ВЦИОМе утверждают, что в обществе доминирует жизнерадостное состояние. По словам социологов, хотя тревожность немного выросла, резкого ухудшения общественного самочувствия не фиксируется. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

Ой, давай, дыши, дыши, ведь я рядом. Да как дышать-то, когда пух тополиный везде просто? Ну, у нас в Москве, по крайней мере. Ну и у нас пухососы по Москве ездят, собирают этот тополиный пух. 10.05 в столице. Привет всем и каждому.

Спасибо нашим любимым русским перцам за прекрасное начало этого дня. Далее, ближайшие 5 часов, прошу провести вместе со мной. Надеюсь, вам будет хорошо, ведь я вас очень, очень люблю.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону сейчас плюс 25 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ВОС СС «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Роковарня» «Роколов». Соборный, 24.
5: Сижу, пью китайский чай, расслабляюсь. На ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
6: Телефон рекламной службы Русрадио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио

Мари Краймбрери на русском радио, иначе все это зря. Как напоминание лентяям, которые ленятся фотографировать и снимать видосики в тот момент, когда влюблены. Я понимаю, что там не до этого, там вот все же, там же глаза в глаза, губы в губы, как говорится. Но потом, спустя месяцы, годы, пересматривая вот эти самые моменты вашей жизни, вы понимаете, вот где я был счастлив, вот что хочется вспомнить, вот что хочется повторить и заново пережить эти эмоции. Поэтому, влюбившись, снимайте абсолютно все на видео, фоточки. Ну, здесь, конечно, третий лишний, можно было бы кого-то попросить, да, но нет, ну просто сами не ленитесь. Потом, знаете, спустя годы будете внукам показывать, вот смотрите, как ваша бабушка с дедушкой познакомились, вот они мы какие счастливые. И такими счастливыми будьте всю жизнь.

0: Радио. Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как мы с тобой. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7%. В изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
9: Я же его слышу. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Катя, блин.
1: Дискотека «Авария» поднимает нам настроение на русском радио прямо сейчас. Ну, для кого танцы только лишь предлог, а вот для меня все детство танцы это было мучение. Ну, потому что я же занимался танцами народными. И вот это вот, и пойти на танцы, это значит пойти на репетиции, это опять вместо того, чтобы во дворе гулять, там мяч гонять, нужно идти на танцы, нужно идти на репетицию. Но сейчас я уже благодарен родителям за то, что настаивали тогда. Зато у меня теперь ноги красивые, как говорится. Но те, кто желает танцевать прямо сейчас, вот

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

Маккли на русском радио. Новая песня «Солнце внутри». Честно признаюсь, я сразу влюбился в эту песню, прямо с первого раза. Надеюсь, вы тоже. Но если нет, расслушайте. Она еще несколько раз точно появится, даже за сегодняшний день здесь в эфире русского радио. Без 15:11 в столице. Добрый день.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составляет 73 рубля 26 копеек. Курс евро также снизился на 28 копеек и составляет 85 рублей 28 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Реклама на русском.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
10: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
9: А что можно выиграть?
10: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
5: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте и браке получения уточняйте у сотрудников столовых.
11: Моя репутация держится исключительно на молчании моих друзей.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио в твоем мобильном.
14: Русское радио.
13: В любое время. В любом месте. Вместе.
15: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
16: Что слушает страна?
17: Сладкий вкус.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
1: Вот и лето прошло. Словно и не бывало.
0: Русское радио.
2: Моя. Система на теме, и мем на меме, ты знаешь.
0: Только любимая.
1: От зари до зари, он со мной говорит и заполняет внутри все, что ты знаешь.
0: Только лучшее.
3: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, как она.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В правительстве предложили подкорректировать целевое использование материнского капитала и направлять его в первую очередь на покупку жилья. Такое предложение Минтруд отправил на согласование в правительство. Сейчас, по данным ведомства, мат-капитал в основном тратится на текущие расходы. Родители из всех опций выбирают получение ежемесячной выплаты на ребенка. Как именно изменится правило выдачи материнского капитала, пока неизвестно. Сейчас размер мат-капитала составляет 730 тысяч рублей при рождении первенца, при рождении второго ребенка начисляют еще 230 тысяч. Россиянам стали чаще отказывать в банкротстве из-за злоупотреблений. Суды заметно ужесточили подход к процедуре. Количество отказов в списании долгов выросло за год почти в 3 раза, пишет газета «Известия». Одной из причин стало распространенное восприятие банкротства как простого способа избавиться от долгов. По словам адвокатов, встречаются ситуации, когда граждане оформляли многомиллионные кредиты, снимали деньги наличными, а затем заявляли о банкротстве. В России перестали открываться универмаги. С начала года в стране не открылось ни одной такой точки. Как пишут ведомости, интерес к таким проектам падает на фоне насыщения рынка и сокращения ассортимента. К формату универмага аналитики относят крупные мультибрендовые магазины с единой концепцией. С мая прошлого года заработали всего 3 таких объекта. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса назвали июль самым затратным летним месяцем. Респонденты связали это с пиком отпускного периода. На второе место по сумме затрат участники опроса поставили июнь, отметив, что расходы в этом месяце становятся труднее контролировать из-за эйфории от прихода тепла. Часть респондентов уверены, что больше всего бьют по бюджету августа за стремление успеть реализовать все планы на уходящее лето. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

11.03 в столице. Добрый день. Уже можно все официально говорить. Всем добрый день. Утро 9-го летнего дня осталось позади, а впереди у нас такой прекрасный день. Потом прекрасный летний вечер, а потом...

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 26 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
3: 16+.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Хотел помириться с тещей и заказать ей красивое платье, но она, как назло, проснулась, когда я измерял ее рулеткой.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна.
10: Русское радио.

Это уникальная песня в эфире русского радио, потому что в этой песне не только две суперзвезды, Дима Билан и Мари Краймбери, но и два официальных названия. Как вы понимаете, изначально песня вышла с названием «It's my life», но когда она попала к нам сюда, на русское радио, мы сказали: ребят, ну чего, ну мы в России, ну какой «It's my life» на русском радио? Говорит, что делать? Говорю, что делать? Называйте по-другому. И все, песня называется официально «Время пролетало». Также вы ее можете найти везде с таким же названием. Но на самом деле спасибо Диме Билану и Мари Краймбери за этот хит, который, кстати, получили золотой граммофон и без репетиций сделали один из самых красивейших номеров. Если вы его не видели, пересмотрите наш золотой граммофон.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Что слушает страна? Если

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: NU на русском радио, полетели выше. Да, конечно, для каждого артиста очень важно, чтобы песня в золотом граммофоне полетела все выше и выше, к верхней строчке. Но не только, ведь золотой граммофон интересует артистов, а еще чтобы песня залетела в интернет, желательно в мемчике. Как это случилось с песней Филиппа Киркорова, по которой, мне кажется, даже он уже и думать забыл. В 2005 году он перепел песню, которую исполнили греческая исполнительница. Потом эта песня вышла на альбоме и была забыта. И вот в прошлом году сам того не зная, Филипп Киркоров даже удивился. Говорит, как так моя песня неожиданно стала самой прослушиваемой в интернете среди всех моих песен. Да, и песня обрела вторую жизнь. И вот эта песня.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И

Вот раньше как было? Шаг вправо, шаг влево. Что это? Попытка к бегству. А теперь после песни Стаса Костюшкина «Танцует королева». Все, мы представляем, что мы где-то на Черноморском побережье. Танцуем лучше всех с закрытыми глазами, но понимая, что все на нас в этот момент смотрят, и мы собой гордимся. Правда же? 11:35 в столице. Впереди много любимого на русском. Нюша, руки вверх, градусы и Юлия Савичева.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+. Реклама на русском.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Когда ко мне обращаются с фразой «нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

градусы в эфире Русского радио. Называется она «На ресницах». Мне очень нравится. Парни, спасибо за нее. Я думаю, что можно столько рилсов снимать на нее, ну, да, как идет красивая девушка где-нибудь, на этом Геленджике красиво по набережной. Мимо проходят парни такие и замедляются рядом с ней. Вот давайте, накидывайте таких видосиков. Всем хорошего дня. 11:47, столица.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Ты слышала новый хит?
1: Нет.
0: Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Рыколов». Соборный 24.
6: Мы с женой решили, бросим все и отправимся путешествовать, пока деньги не кончатся. К вечеру были дома.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
8: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
9: Русское радио.
8: Всегда с тобой.
10: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Российские власти планируют ввести дополнительные ограничения на покупку криптовалют, которые считаются слишком рискованными для граждан. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, неквалифицированным инвесторам будет разрешено приобретать только 5 крупнейших по капитализации цифровых активов. В Ростове с 15 июня по 6 июля планово отключат горячую воду в северном жилом массиве, микрорайоне Темирник и в районе проспекта Ленина, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. График утвержден в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Специалисты проведут необходимые испытания и ремонт, чтобы обеспечить надежную работу сетей зимой. Механизм комплексного развития территории станет основным инструментом в Ростове. Обновленные условия прописали правила землепользования и застройки. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Сергей Куц. Также правила землепользования привели в соответствие с федеральным законодательством, в том числе в части норм по регулированию выбора изменения видов разрешенного использования территории. Еще одно нововведение – создание зоны регулирования архитектурно-градостроительного облика. Она должна обеспечить художественное единство всей застройки. В России инфраструктура для отдыха готова к летнему сезону. Организованные места отдыха ждут гостей. 98% детских лагерей, санаториев и пляжей уже проверили, и им выданы положительные санэпидзаключения. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила готовность пляжей как на Черноморском побережье, так и в других зонах. Под санитарно-эпидемиологическими мероприятиями подразумевается контроль качества воды, качества обработок от клещей. В Ростове переменная облачность, плюс 26. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Слава на русском радио в начале этого часа. Одиночество. Знаете, мне вспомнился такой еще из школьных времен такой старый-старый-старый анекдот, когда сидит грузин на лавочке, грустит такой один, совсем один, один, один, один, один, совсем один, один, совсем один. Поэтому смотря как вы относитесь к вашему одиночеству. Можно, конечно, и погрустить, а можно и порадоваться. Ведь столько дел можно переделать, находясь в одиночестве. Ведь можно себе такого напозволять, чтобы никогда не позволите в окружении вашей семьи. Ну, в общем, выбирайте и, надеюсь, насладитесь вашим, и также, надеюсь, кратким одиночеством. Ну, а потом присоединитесь к нам, к счастливым, довольным, успешным людям. Всем привет!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 26 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ-завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Лично у меня в телефоне нет пропущенных вызовов. Только проигнорированные.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
12: Русское радио.
11: Всегда с тобой. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

12.15 в Москве. Кристина Арбакайте на русском радио «Перелетные птицы». И вот сейчас с возможностью удаленной работы много ведь стало таких перелетных птиц. Ну а что, тут летом поработали, а на зиму куда-нибудь в теплые страны, компьютер взяли и работать. Но вот я бы так не смог, вот честное слово я вам говорю. То есть у меня вот нерабочая обстановка, ну, допустим, если работать из дома, она меня как-то, ну, вообще не вдохновляет на работу. Ну как так? Тут же можно еще вон сериальчик посмотреть, а тут работать, видите ли, надо. Ну, как говорится, каждому свое. Я очень люблю здесь находиться в студии Русского радио. Желать вам хорошего дня, желать вам хорошего такого замечательного самочувствия и всегда желать вам хорошего настроения. На том и есть Русское радио, ваше любимое.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
4: Не, когда добавляешь, нормально.
5: Потому что когда перебор, он горький.
4: Да, там пропорция. Да?
5: Конечно. Да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
4: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
3: Ой.
5: Вот и разбарабанило потом тебя.
4: Я тебе хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
10: Угадайте город по описанию
11: и выиграйте приз для автопутешествия.
12: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
9: Подробности на русрадио.ру. 12+.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: С годами понял, что лучший сосед тот, которого постоянно нет дома. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.
5: Раз, как намек на нас два, уже правильно.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворяю.
1: Русское радио, даешь лето!

Пол первого в Москве. Добрый день. Девятый день лета. Начинает лето набирать обороты. Вот что лето для вас? Вот, ну, там понятно, что это отпуск. Для кого-то, к сожалению, ремонт. Но давайте эту неприятную тему мы опустим. Вот для меня лето всегда в детстве было, это, знаете, это черешня. Это вот объедаешься. Потом пошли сливы, потом пошли абрикосы, яблоки и так далее. Ну, там овощи, само собой. И тут, представляете, я недавно узнаю от какого-то диетолога, нельзя есть много черешни. Вот можно горсточку съесть. Зачем вы мне испортили лето? Черешни должно быть много, несколько килограммов сразу. Потом сидишь, дышать не можешь, вот это. Зачем я столько съел, да? Потом ходишь, вот это как на девятом месяце. Ну, тем не менее, не знаю, вот я считаю, что организм лучше знает, что он хочет. Хочет он много черешни, значит, должно быть много черешни. Насладитесь каждым летним днем и получайте от каждой летней секунды полное абсолютное удовольствие.

0: Реклама на русском.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки.
3: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
4: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
5: Попробуйте задержать выплату кредита. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Мне кажется, некоторые собаки, когда их ведут на поводке, думают, что это они выгуливают хозяина, и хозяин для них как вот воздушный змей. Тут они так снизу так идут, смотрят, давай-давай, иди-иди за мной, лети-лети, сейчас туда пойдем, теперь сюда пойдем. Привет всем и каждому, всем хорошего настроения и летнего дня. И подумайте, куда вы пойдете сегодня вечером? Может быть, вы возьмете и другим маршрутом, совсем неизвестным, отправитесь домой и увидите много интересного в вашем же собственном родном городке.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составляет 73 рубля 26 копеек. Курс евро также снизился на 28 копеек и составляет 85 рублей 28 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Реклама на русском.
8: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс она чистая, минус в ней нельзя жить. Она пачкается!
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
16: Русское радио.
15: Всегда с тобой.
16: Русское радио.
15: Все будет хорошо.
16: Что слушает страна.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В социальном фонде произошел сбой, из-за которого многие не получили положенные выплаты. В частности, молодые матери из Москвы, Петербурга, Ярославля и других городов и регионов не получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. По графику деньги должны были поступить на счета не позднее 8 июня, но многие женщины их так и не дождались. Также сбой затронул тех, кто ожидает выплаты по больничным листам. В соцфонде сбой подтвердили и пообещали, что деньги поступят в ближайшее время. Российские власти планируют ограничить покупку так называемых недружественных криптовалют. Речь идет о долларовых стейблкоинах USDT и USDC. Их эмитенты работают в западной правовой системе, а значит, для российских пользователей сохраняется риск заморозки, сообщили в Министерстве финансов в газете «Известия». Для торговли этими монетами планируют ввести комиссии, лимиты и другие ограничения. В Петербурге освободят от транспортного налога электроавтомобили и машины, работающие на газовом топливе. Послабления будут действовать до 30 года. Законопроект прошел в законодательном собрании первое чтение. Ежегодные недопоступления доходов бюджета Петербурга от такого нововведения оцениваются примерно в 170 миллионов рублей. В качестве компенсации город повысит налоги для автобусов и грузовиков. Ну и последнее. Ледники Эльбруса за 50 лет отступили на 300 метров. Причиной геофизики назвали повышение температуры воздуха и увеличение количества осадков. В Кабардино-Балкарии за те же полвека среднемесячная температура в высокогорной зоне выросла почти на 1 градус, а объем осадков увеличился на 140 миллиметров. Эльбрус – высочайшая горная вершина России и Европы. Стекающая с горы склонов талая ледниковая вода питает крупнейшие реки Северного Кавказа. На этом пока все новости. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

0: Летний день за окном, для кого-то он очень напряженный, для тех, кто сейчас сдает экзамены, и для родителей, конечно же, и студентов, и учеников, но ничего, как говорится, неприятность эту мы переживем, и еще, знаете, еще и спасибо скажем за то, что пережили эти испытания и стали мудрее, сильнее, ну и практику получили, как говорится, жизненную. Давайте всегда за все говорить спасибо нашим родным и близким, и в первую очередь нашим родителям.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 26 и облачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю!
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
3: 16+.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
12: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
11: Собираемся, дорогая!
12: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
13: Извините, мне пора. Просто дома никого нет, а мне не хочется пропустить это удивительное время.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Хотели любимых песен? Так слушайте.
15: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучше.
16: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
17: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое на русском.

вообще на русском радио про то, что парами. Девчонки, кстати, очень часто ходят парами. Между прочим, девушки, а вы знаете, что очень немногие парни набираются смелости вот так вот подойти и сказать: «Ох, девчонки, привет, какие вы красивые», дальше комплименты и так далее, и так далее, и так далее. Многие, очень многие выжидают того момента, когда ваша пара хоть ненадолго разойдется, ну, кто-то, может быть, там водички попить, кто-то один останется, и вот он шанс подойти и познакомиться. Так что, девчонки, помните об этом, особенно в эти летние дни и ночи. Иногда оставайтесь так наедине хотя бы на несколько секунд, а вдруг вам подойдет ваша судьба?

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина.
6: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
8: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Давайте ваши шутки выше пояса придумывайте, как говорит Антон Юрьев, сами придумывайте. Ну и присылайте их нам сюда на сайт rusradio.ru. Лучшие ваши шутки озвучит Антон Юрьев, они прозвучат в эфире, а автор этих шуток в подарок получит эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности есть у нас на сайте rusradio.ru. Придумывайте и становитесь звездами благодаря любимому русскому.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Друмель».
2: «Друмель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Друмель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
15: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
16: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: Почему для конфет не делают бесшумные фантики? Как их есть втайне от детей? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Как же мне приятно это уже вторую неделю говорить. Мари Краймбрери, давай не ждать. Первое место золотого граммофона. Вы даже не представляете, что это означает для артиста, особенно для Мари Краймбрери. Она об этом мечтала, мечтала долгие годы. И вот номер один в главном хит-параде страны. Маришка, я тебя поздравляю. 13:45 в столице. У нас скоро начнется стол заказов. Будем передавать приветы и поздравления.

0: Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: ими в руках.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Мы будем летать!
1: Семейный мультфильм «Шевели перьями». Возрастное ограничение 6+.
3: Слышь, ты, дядя,
2: отстань!
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Пока я завтракал, стемнело.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
10: Где-то выше облаков, выше облаков. Крылья за спиной, прямо над тобой.
9: Русское радио.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о фиксации порога НДС для малого бизнеса. Согласно документу, порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения без уплаты НДС сохранится на текущем уровне. Дальнейшего снижения и, соответственно, ужесточения условий для предпринимательства не будет. Сейчас действует порог в 20 миллионов рублей годовой выручки. Со следующего года планка должна была снизиться до 15 миллионов, а еще через год до 10. И еще о законотворческой деятельности в России предложили увеличить штраф за задержку зарплаты. Такой законопроект внесли в Госдуму. Сейчас размер денежной компенсации за каждый день просрочки составляет 0,15% действующей ключевой ставки. Сумму штрафа предлагается поднять в 3 с лишним раза. Ранее сообщалось, что количество жалоб на задержку зарплаты за год увеличилось в 1,5 раза. Правительство направит дополнительные средства, почти 2 миллиарда рублей, на бесплатные лекарства для льготников. Бесплатные медикаменты положены в том числе россиянам с инвалидностью и ветеранам боевых действий. Ранее сообщалось о перебоях в российских регионах с лекарствами для льготников, из-за чего люди не своевременно получают медикаменты. Ну, последнее. Ученые доказали, что короткие видео вредны для памяти и обучения. Как показали исследования, быстрая смена контента задействует примитивные механизмы захвата внимания и вытесняет глубокую обработку информации, необходимую для долгосрочного запоминания. По словам специалистов, в процессе обучения гораздо больше пользы приносят длинные видеоролики. Даже просмотр фильмов и сериалов для мозга намного полезнее, чем так называемый скроллинг – быстрое пролистывание новостей. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
3: Уже наступило время приветов и поздравлений. С чем, собственно говоря, простите за тавтологию, поздравляю всех нас. Разумеется, впереди у нас почти целый час не только музыки, но и наших эмоций, хорошего настроения и подарков, потому что в игре «Время подарков» сегодня мы отдадим кому-то из вас сразу 2 билета в кино. А за что? А помните, как в старом добром фильме? Просто так. Просто за ваши приветы, которые вы пишете в комментариях под постом в нашей группе ВКонтакте. Как и всегда, заходим в нашу группу ВКонтакте, Русское радио Ростов-на-Дону. Там, прямо на стене, самый первый пост. В комментариях под ним пишем ваши приветы, пожелания, поздравления. Делимся эмоциями, хорошим настроением. В общем, что-то приятное пишем. И ближе к концу музыкального часа, при помощи рандомайзера, ну или генератора случайных чисел, мы выбираем одно из сообщений. Автору этого сообщения вручаем 2 билета в кино. Вот так. Еще раз доброго дня всем. У нас появился мессенджер Макс, поэтому можно писать в нем. Телефон +7 918 590 0488. Можно звонить. Телефон прямого эфира 320-103.0. Прежний, неизменный. Это телефон в городе Ростове-на-Дону. Доброго вам дня. Зовут меня Дмитрий Чупахин. Вместе проведем этот час. Русская красавица Анна откроет час для вас.
4: Красота опасная, сильная, страстная. Ну что, поехали. Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как ладони, ритм говорит.

0: сообщениям сервиса Яндекс.Погода сейчас в Ростове-на-Дону плюс 28, ветер юго-западный 3 метра в секунду с порывами до 8,5 метров в секунду. Вечером плюс 23, переменная облачность, ночью такая же переменная облачность плюс 18. Завтра, в среду 10 июня, днем нас ожидает плюс 28, малооблачно, ветер юго-западный слабый 3 метра в секунду с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров.
1: Реклама на русском.
2: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
3: 310-04-05. 310-04-05.
4: Соберите новую коллекцию игрушек Мадагаскариков. Покупайте в магните экстра и семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Воруем деньги, срываем выпускной и валим отсюда.
1: Семейная комедия «Не одна дома три». Выпускной.
6: Я устрою ей выпускной. Но только такой, что лучше бы его и не было.
1: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25. Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Турецкие выходные возвращаются.
1: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: Стой, иначе выстрелю.
0: Все совпадения не случайны.
3: Кольцо найдет твоего суженого.
4: Вы не это ищете?
2: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
4: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: У меня есть счет в банке, но он не в мою пользу.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
9: После прогноза погоды традиционно спрошу, а знаете ли вы, и вполне возможно нет, а может быть и да, что 9 июня, а только 1889 года в Ростове-на-Дону было всего плюс 5 градусов, а в 1969 38,5, и это в тени. Что сегодня можно отметить? Международный день друзей. У вас есть друзья, поздравьте их, и Международный день архивов. Также сегодня мотоциклисты, ваш праздник, Всемирный день мотоциклиста. Ну а народный календарь, который я обожаю, говорит о том, что сегодня Федорин день, а именинники все, кого зовут Иван, с чем, собственно говоря, и поздравляем. А что еще сегодня можно отметить? Была учреждена медаль за взятие Берлина. Отмечаем день рождения сразу двух русских царей, Федора III Алексеевича и великого первого российского императора, царя-реформатора Петра I, 1672 год. Вот так, чем этот день знаменателен в вашей жизни, вы можете рассказать сами, пишите в Максе, плюс 7-918-590-0488 или звоните 320-130. И, кстати, я говорил о том, что сегодня за приветы, пожелания, поздравления под постом в нашей группе ВКонтакте мы дарим 2 билета в кино. Вы знаете, я передумал, но в хорошем смысле этого слова. Ставки повышаются. Мы даем не 2 билета в кино, мы даем 2 билета на концерт Анны Асти. Да, если вы хотите, то у нас есть возможность подарить вам сразу 2 билета на концерт Анны Асти. Поэтому пишите комментарии, будем рады. Как это сделать? Наша группа ВКонтакте, Русское радио, Ростов-на-Дону. Самый первый пост на стене, в комментариях под ним. Ваши приветы, пожелания, поздравления, эмоции. Пишите что-то доброе, теплое, светлое. А мы это с удовольствием зачитаем. А ближе к концу программы разыграем сразу 2 билета на концерт Анны Асти в Эмбарго Вилл.

0: Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Какое у меня хобби? Психиатрия. Не-не-не, я не консультирую. Я сам психую.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
5: Да, у нас тут этих приветов и поздравлений сейчас в изобилии. Дарья пишет: «Добрый день, русское радио родное! Ваш голос и подача создают невероятный настрой. Спасибо, что делаете эфир душевным. Передаю огромный привет мужу Роману. И удачи тебе на весь день, силы, отличного настроения. Люблю тебя. Всем слушателям тоже хорошего дня». Какое прекрасное поздравление. Анна пишет: «Привет всем, кто отдыхает. Лежу на гамаке между деревьями. Мягко чуть качает и совсем не хочется спешить. Завидуем, но белой завистью, дорогая Анна». Максим пишет: «Коллективу русского радио желаю доброго, плодотворного дня. Пусть приносит удовлетворение, все задачи решаются успешно, а атмосфера в коллективе остается теплой и дружной». Ну и отдельный привет Кристиночке, традиционный и ежедневный. Анастасия написала: «Передаю привет всем слушателям русского радио. Скоро выходные, ждем с нетерпением. Присоединяюсь». Ну а что еще? Ксения написала: «Русское радио, привет! Хочу передать огромный привет еще своим любимым коллегам и, конечно, вам, дорогие ведущие. Спасибо за музыку, отличное настроение, которое дарите каждый день. Слушаю вас с удовольствием и всегда нахожусь в отличном расположении духа». Уже 2 лайка, кроме меня, кто-то поставил. Далее, привет всем, особенно вам, Дмитрий, хорошего дня от Анны. Сергей пишет: «Добрый день, Русское радио. Передать привет моим друзьям Эмину и Семену, которые писали вместе со мной экзамен. Сергей, ни пух, ни пера, к черту. Есть еще несколько приветов, их зачитаю через несколько минут. И напомню, ваши приветы и пожелания, которые вы пишете в нашей группе ВКонтакте, под самым первым постом, группа называется «Русское радио Ростов-на-Дону», они сегодня не просто будут переданы в эфир. Дополнительно, ближе к финалу часа, мы разыграем сразу 2 билета на 12 июня. Это вот-вот-вот, уже через несколько дней, на концерт Анны Асти. Ну, напомню, вам должно быть 18, потому что программа 18+. И, собственно говоря, кто же получит 2 билета на концерт Анны Асти, мы узнаем ближе к концу часа. И, опять же, поможет нам только генератор случайных чисел. Ну, а пока вновь и вновь музыка для вас. Это, ух ты, Ольга Серябкина и Филипп Кирсанов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну и пока время приветов и поздравлений продолжается, я с огромным удовольствием продолжаю зачитывать ваши пожелания. Привет, русское радио. Хочу передать привет своим коллегам трио «Лидер». Ниночке, двум Леночкам, Марусе и Владимиру Николаевичу. Пусть ваш день будет продуктивным и легким, написала Мария. Еще одна Мария, но уже другая. И следующая, передаю привет всем бойцам, которые сейчас проходят лечение в городской больнице номер 20. Желаю скорейшего выздоровления, быстрее вернуться домой к близким, родным и большого счастья. Надежда пишет: «Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моей коллеге Верти Светлане. Хорошей тебе рабочей недели. Ростовская область, Веселовский район». Марина написала: «Добрый день, русское радио. Хочу передать привет моему сыну Артему и пожелать сдать все экзамены на отлично». А Татьяна пишет следующее: «Привет, русское радио. Хочу передать привет моему любимому мужу и поздравить с профессиональной наградой». Это же прекрасно. Это просто замечательно. Что еще пишут? Сейчас с удовольствием зачитаю. Наталья написала: «Добрый день, русское радио, Ростов-на-Дону. Желаю всем, чтобы жизнь дарила вам как можно больше возможностей, которые вы можете с легкостью превратить в блестящие результаты. Радуйтесь каждому мгновению, и жизнь обязательно ответит взаимностью». Елизавета написала: «Привет, Ростов, всем отличного настроения и безоблачного неба». Ольга пишет: «Добрый день, русское радио. Хочу передать большой привет своей племяннице Валерии. Она вчера была очень расстроена, так что не смогла оставаться на работе, ее отпустили домой. Лерочка, не расстраивайся, все будет хорошо, мы в тебя верим». И вот еще сообщение от Лилии: «Добрый день, русское радио. Хочу передать привет моей любимой доченьке Камиле. Ты мое сокровище, люблю тебя бесконечно». Наталья написала: «Всем огромный привет, русское радио. Передайте привет восходящей звезде поп-музыки Фроловой Ксении из Ростова-на-Дону. Я очень горжусь и верю, что у нее все получится. Слушатели русского радио, верьте в свою мечту, и она обязательно исполнится». Дмитрий: «А передайте привет моему любимому мужу Алексею», пишет Ксения. «В кино не успели сходить. Может, на Асте сходим». Эх, Ксения, Ксения. Наталья написала: «Привет, веселое русское радио. Передаю привет любимой доченьке Полинке. У нее завтра экзамен. Ни пуха, ни пират. Тьфу, к черту. Верь в свои силы, и все будет хорошо», написала мама. Напоминаю, уже совсем скоро отдаем кому-то из вас одному из сообщений в комментариях под постом в нашей группе ВКонтакте 2 билета на концерт Анны Асти 12 июня. Кто будет победителем, определит генератор случайных чисел. А пока песни о любви от Непары.

Ах, какая песня хорошая у Николая Баскова. Буквально 5-6 минут отделяет нас от того момента, когда кто-то из вас станет счастливым обладателем сразу двух билетов на концерт Анны Астин, ее новое шоу «Царица». Ну а пока с огромным удовольствием продолжаем зачитывать ваши приветы и делиться хорошим настроением и эмоциями, которые вы сами передаете на расстояние. Мария просто прислала привет. Ну, тоже хорошо. Далее. Та же Мария пишет: «Всему Ростову мирного неба, прекрасного солнечного дня, и пусть все получится». Присоединяюсь. Так, что пишет еще? Светлана: «Добрый день, Русское радио. Передать привет моей дорогой коллеге Надежде Михайловне. Пусть все у нее будет хорошо. И у нас всех тоже будет счастье и удача». Ну, как тут можно не присоединиться к этим пожеланиям? Напомню, буквально 5 минут отделяет нас от того момента, когда наш компьютер определится с тем, кто же из вас станет счастливым обладателем сразу двух пригласительных билетов на 12 июня в Эмбарго Вилла на Левобережной на концерт Анны Асти, ее нового шоу «Царица». Через 5 минут при помощи генератора случайных чисел одно из ваших сообщений, которое написано под постом в нашей группе ВКонтакте, станет счастливым. Кстати, еще есть возможность что-нибудь эдакое написать. Заходим, группа «Русское радио», Ростов-на-Дону, ВКонтакте, самый первый пост. В комментариях под ним пишем «Привет», «Пожелания», «Поздравления», «Что-то хорошее». И ждем через 5 минут, вполне возможно, мы вас лично и поздравим. А пока Митя Фомин, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Слушайте, я вас не знаю. Вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Время подарков. На русском радио.
4: Да, пришло самое время отдать кому-то из вас два пригласительных билета на концерт Анны Асти уже в эту пятницу, 12 июня. Но, как и обещал, сначала зачитаю те приветы, которые только что подошли. Элина пишет: «Всем привет, хорошего дня и настроения». Мария продолжает забрасывать на сообщение: «Привет моей ростовской команде, Александру и Сергею. Настала жаркая пора. В прямом и переносном смысле у нас большие планы, амбиции еще больше. Пусть цели нам покорятся, и больше людей смогут получить достойное лечение и много счастливых лет жизни». Прекрасно. Елена пишет: «Привет, Русское радио. Хочу передать привет Коновалову Александру. Хорошего дня и отличной работы». Дмитрий: «Мама передает привет Анне Асти», пишет Анна. Вот как-то шифровано. Дмитрий: «Мама передает привет Анне Асти». Игорь пишет: «Привет, Русское радио, передаю привет вам, а также своим близким и друзьям». И Дарья написала: «Поздравляю с днем, друзей, спасибо тем, кто рядом, в радости и в трудностях, онлайн и офлайн, вы делаете мир лучше, просто тем, что вы есть». Ну, зачитал все приветы, ну а теперь давайте-ка, наверное, генератор случайных чисел и вводим приветы от 1 до финала тех, которые только что подошли, и нажимаем кнопку «Сгенерировать». Так, ну-ка, давай-ка, выдавай нам генератор. Счастливое число 13 он выдал. Читаем, точнее, считаем сообщение. Так, Дарья была первой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. У нас сообщение от Натальи, которая пишет: «Добрый день, Русское радио. Желаю всем, чтобы жизнь дарила вам как можно больше возможностей, которые сможете легко превратить в блестящие результаты. Радуйтесь каждому мгновению, и жизнь обязательно ответит взаимностью». Захожу на страничку Натальи, она там на фоне какого-то зеленого газона стоит, облокотившись на перила, в полосатой майке и в джинсовой куртке. Наталья, в личные сообщения в группу, поздравляем вас. Напишите, пожалуйста, номер вашего телефона, на который вам перезвонить, чтобы мы рассказали, как вы получите билеты на концерт Анны Асти. Еще раз напоминаю: Анна Асти, 12 июня, Эмбарго Вилла, Левобережная, 72, 18+, сбор гостей в 19:00, начало концерта 21:00. Так что приходите и получайте удовольствие. Анна Асти представляет новое шоу «Царица», которое обещает стать настоящим праздником для всех ее поклонников. Это будет шоу, которое нельзя пропустить, с масштабными спецэффектами, завораживающей хореографией и, конечно, любимыми хитами. 12 июня, Эмбарго Вилла. Ну а пока продолжаем.
0: Время подарков на русском радио.

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составляет 73 рубля 26 копеек. Курс евро также снизился на 28 копеек и составляет 85 рублей 28 копеек.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама на русском.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance.

0: сердце. Я на тебе женюсь. И от нее уже никуда не деться.
1: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Ну вот на этой позитивной ноте буду с вами прощаться, так как выпуск подошел к своему завершению. Еще раз поздравляем победительницу Наталья, уже в комментариях написал ей. Наталья, пожалуйста, свяжитесь с нами, напишите номер вашего телефона, чтобы мы рассказали, как вы получите ваши 2 билета на концерт Анны Асти. Ну а те, кто не выиграли сегодня, ничего, мы еще завтра что-нибудь разыграем. Следующий выпуск завтра с 14 до 15. Этот выпуск для вас провел Дмитрий Чепахин. Хорошего вам продолжения дня. В финале этого часа Владимир Киселев и Артур Пирожков и Голливуд. Танцуем.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла поправку о праве регионов полностью запрещать продажу вейпов. Депутаты одобрили закон сразу во втором и третьем чтениях. Ранее некоторые регионы, не дожидаясь принятия федерального закона, начали вводить собственные запреты. Полную остановку розничной продажи систем нагревания табака узаконили в том числе в Удмуртии и Пермском крае. В конце прошлого года президент Владимир Путин одобрил идею полного запрета на продажу вейпов по всей стране. Социальный фонд не подтвердил задержку выплат пособий по уходу за ребенком. Деньги на счета поступают в плановом порядке, все системы функционируют штатно, средства выплачены уже на 98%, заявили ТАСС в фонде. Ранее появились публикации о том, что находящимся в декрете женщинам деньги должны были поступить не позднее 8 июня, но выплаты до сих пор не перечислили. В службе поддержки соцфонда якобы сказали, что произошел некий сбой с отправкой сообщений. Страховые компании сообщили о росте убыточности в системе ОСАГО. Уровень выплат потерпевшим в ДТП по итогам 4 месяцев впервые превысил 100%. Это означает, что компании выплачивают потерпевшим больше, чем собирают премии, пишет газета «Известия». В Российском союзе автостраховщиков объяснили это подорожанием запчастей и ростом мошенничества. С 1 апреля страховка ОСАГО в очередной раз подорожала. Это коснулось аварийных и начинающих водителей. Ну и последнее. Большинству россиян было сложно учить в школе русский язык. Это показал опрос с участием 1000 человек. На «отлично» собственное знание предмета оценивают менее 20% респондентов. Сложность русского языка жители страны чаще считают не недостатком, а преимуществом. Треть респондентов связывают ее с выразительностью и красотой речи. Еще 30% считают, что сложный язык помогает развивать мышление и интеллект. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Ой, согласен на все 1000 миллионов%. Перемены — это, конечно, очень красиво, но перемены — это еще и очень долго, это еще и очень дорого. Это говорю вам я, который человек, который уже полтора месяца, да, ребятки, полтора месяца живет не в своей квартире, потому что в моем родном гнездышке глобальные перемены, ремонт. Как я хочу домой, вы бы только знали. Затягивается, потому что, ну, ремонт — дело такое. Многие меня поймут. То одно обнаружится, то другое, то третье, то четвертое, пятое, десятое и так далее. В общем, ребята, кто сейчас переживает тоже ремонт, я вам желаю сил, терпения, денег и удачи. И помните, по факту перемены это действительно будет очень-очень красиво. Вы слушаете Русское радио. Ну, давайте к нашим любимым песням. Группа «Винтаж» и «Слава» в ближайшее время. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня всем. Мне вопрос.

0: Мне бы прошло только глоток.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Плюс 26 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 3 градусов тепла.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама на русском.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Экс. Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
14: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки!
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
17: Русское радио.
16: Русское радио. Всегда с тобой.
18: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

Да, огромное количество слушателей Русского радио уже спят и видят, когда их шутка прозвучит в эфире Русского радио. Продолжается наша акция, ребята, пора. Пора и ваши шутки покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Что нужно сделать? Нужно, собственно, придумать шутки и прислать их на сайт русрадио.ру. Лучшие озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Представляете, как круто? Ну, в общем, все подробности смотрите на нашем сайте и принимайте участие. Давайте шутить, давайте веселиться, давайте веселить всю страну. Меня зовут Иван Соловьев. Прямо сейчас появится Валерий Стаспихов в нашем эфире. Дальше А-студио и NU. Ловите.

0: Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на label.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: 26-го года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Ну, дайте-ка угадаю, мы сейчас с вами на работе, уже довольно уставшие, кучу дел переделали, еще целая куча дел впереди нас ждет, но вот у нас сейчас на Октябрьском пуле ливануло, так и ливануло, распахнули мы окна, я распахнул окно в студии Русского радио, и вот этот вот, знаете, аромат после дождя, ну, как в детстве, помните? И вот ты его вдыхаешь, и просто вся усталость куда-то улетучивается, настроение почему-то отличное, хочется порхать и летать, и сразу огромное количество сил появилось. Если кто сейчас также вдыхает аромат после дождя, ну, скажите, классно? Ну, конечно, классно. А те, у кого жара, зной, ну что, ну, потерпите. Конец рабочего дня, он тоже скоро. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев, а впереди группа «Фабрика», появится Эмин, Анна Асти и группа «Градусы» буквально через пару мгновений здесь на русском. Всем желаю хорошего настроения, хорошего самочувствия. Будьте с нами, не уходите. Не уходите.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Что слушает страна?
4: Я теперь твою воспоминание. Может, я была тебе посланием.
1: Русское радио.
5: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Да все без нормально.
8: Что?
7: А что?
8: Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
11: Столько
10: в
11: условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
14: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
2: Угадайте город по описанию
3: и выиграйте приз для автопутешествия.
4: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Когда во время знакомства люди говорят мне «приятно познакомиться», я всегда отвечаю: «Не спешите с выводами». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Хочется, хочется, еще как хочется. Одним хочется, чтобы дети успешно сдали экзамены, поступили в вузы. Кому-то сейчас хочется, чтобы скорее закончился рабочий день, прийти домой, а там ужин готов, чтобы не стоять у плиты. Кому-то хочется на море, как можно скорее отдыхать, купаться, загорать, веселиться. Кому-то похудеть хочется, да. Кому-то хочется есть и не толстеть. В общем, ребята, хотелок этих огромное количество. Что я, Иван Соловьев, хочу вам пожелать, чтобы все наши «хочется», ну, конечно же, осуществились. Ну, куда же без этого? Вы слушаете «Русское радио». Вот кому хотелось послушать Дмитрия Колдуна, пожалуйста, ваше желание уже исполняется. Дмитрий Колдун прямо сейчас здесь на русском для нас. Хорошего дня всем.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса. –

0: руках.
1: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
2: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Российские власти планируют ввести дополнительные ограничения на покупку криптовалют, которые считаются слишком рискованными для граждан. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, неквалифицированным инвесторам будет разрешено приобретать только 5 крупнейших по капитализации цифровых активов. В Ростове с 15 июня по 6 июля планово отключат горячую воду в северном жилом массиве микрорайона.

0: В районе Темирник и в районе проспекта Ленина, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. График утвержден в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Специалисты проведут необходимые испытания и ремонт, чтобы обеспечить надежную работу сетей зимой. Механизм комплексного развития территории станет основным инструментом в Ростове. Обновленные условия прописали правила землепользования и застройки. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Сергей Куц. Также правила землепользования привели в соответствие с федеральным законодательством, в том числе в части норм по регулированию выбора изменения видов разрешенного использования территорий. Еще одно нововведение – создание зоны регулирования архитектурно-градостроительного облика. Она должна обеспечить художественное единство всей застройки. В России инфраструктура для отдыха готова к летнему сезону. Организованные места отдыха ждут гостей. 98% детских лагерей, санаториев и пляжей уже проверили, и им выданы положительные санэпидзаключения. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила готовность пляжей как на Черноморском побережье, так и в других зонах. Под санитарно-эпидемиологическими мероприятиями подразумевается контроль качества воды, качества обработок от клещей. В Ростове переменная облачность, плюс 26. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
1: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Иван Русском радио Иван Соловьев.
2: Это, как мне сегодня рассказали, один, ну, скажем так, полезный совет или лайфхак, как хотите. Если у вас отключили горячую воду, а на улице очень жарко, так вот, как сделать так, чтобы купание в ледяной воде по утрам минимизировать стресс организму? Нужно просто перед душем пробежку устроить, ну, в течение одного часа, или кардиотренировку. Быстрая ходьба тоже в течение одного часа помогает. Вот так вот физической нагрузкой позанимаешься, и все, и потом любая ледяная вода становится только в радость. Ребята, всем хорошего настроения, это раз. Всем хорошей погоды, это два. Всем хорошего самочувствия, это три. Меня зовут Иван Соловьев, Филатов и Кэрос начинают новый музыкальный час здесь на русском. Дальше Татьяна Куртукова и Андрей Губин появятся тоже здесь вместе с нами. Приятного времени.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 26 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 3 градусов тепла.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Да, именины сегодня не у Алешеньки, именины сегодня у Федора и у Ивана. Принимаю поздравления, ребят. А еще сегодня Международный день друзей. Я вас поздравляю с этим праздником. Сегодня Всемирный день мотоциклиста, Всемирный день аккредитации, Международный день архивов. В общем, вы понимаете, да, к чему я веду? Стол заказов у нас в следующем часе. У вас есть время, чтобы выбрать подходящий повод, а кого с чем поздравить. Ну и, конечно же, вспомните, кто сегодня именинники среди ваших знакомых. Вы слушаете Русское радио. Всем желаю хорошего настроения.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?
1: Если ты сказал, и сделал, это факт, неоспоримый факт.
0: Русское радио. Любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: скидкам.
1: Потому и не кусают.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых? А? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Я сегодня провел опрос среди подписчиков своего кулинарного канала. Вареники с какой начинкой вы любите больше всего? На первом месте, а ну-ка угадайте, ну, конечно же, картошка. Потом грибы, потом капуста, ну и много-много своих вариантов. Собственно, чего вдруг я это устроил? Да у меня сегодня рецепт, ребята. Вареники с грибами. Только постные вареники. И, кстати, они по вкусу ничуть не уступают не постным. А разница всего лишь в том, что в постном тесте нет яйца, а там масло растительное. Вот давайте с теста и начнем. В теплую воду добавляем соль, растительное масло, перемешиваем и порционно постепенно вводим муку. Замешиваем эластичное тесто. Получается прекрасное, упругое, отлично лепится, не разваривается. Начинка. Обжаренные шампиньоны с репчатым лучком и специями. Соль, черный перчик, ну можете что-то еще добавить. Все, ребятки, собираем вареники, как вы это обычно делаете. Моя форма лепки, она известна всему интернету, многомиллионные просмотры. Это чепчики или диванчики, мы их называем, потом видео посмотрите. Отвариваем вареники в подсоленной воде, ну и подаем, собственно, с чем хотите. Если на пасту, то с маслицем, укропчиком, растительным, я имею в виду. Если не на пасту, сметанка, майонез наш любимый и т.д. и т.п. Я отдельно обжарил лучок репчатый на масле и поверх вареников. Вкуснота. Давайте бегом за подробным рецептом и как раз посмотрите мою форму лепки в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? В Макс заходите, в поиске набираете Иван Соловьев. Вот он я. Подписывайтесь. Приятного всем аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви, уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
3: Боже ж ты мой, ничего себе
2: откровение. Подождите, звонит Активизируй.
3: Да, ты что?
1: А мне розочка. Вот, все, тебя приглашаю.
2: Так, подожди, тут еще...
3: Мне никто не звонит.
2: А почему? Подождите, ребята, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
3: Ну, потому что нормально, одевайся.
2: Что за намеки?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?
4: Если скоро смоют волны наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
0: Русское радио.
5: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Ну, если плакать, то только от счастья. Давайте, вот именно вот так я и предлагаю. Стол заказов на Русском радио к этому располагает. Ваши радостные сообщения, радостные пожелания, поздравления. Все принимаем. Все принимаем здесь, в студии Русского радио, на номер телефона 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры, например, в мессенджере Макса, в личные сообщения. Передавайте приветы, поздравляйте, желайте, делитесь хорошим, шикарным настроением. Стол заказов начнется в 17.00 сразу после выпуска новостей. Меня зовут Иван Соловьев. Вот там и услышимся. Приглашаю.
1: Так,

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составляет 73 рубля 26 копеек. Курс евро также снизился на 28 копеек и составляет 85 рублей 28 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
10: Соберите новую коллекцию игрушек-мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
12: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
13: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
15: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Русское радио. Любимая.
18: Спасибо, не говори.
17: Только лучшее.
19: А между нами только love, love, love, love. Целуй меня, не надо слов, love, love, love.
17: Слушайте лучшее. Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Еврокомиссия хочет запретить въезд в страны ЕС всем, кто служил в российской армии с начала боевых действий на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такая мера в качестве санкций предлагается впервые. В новый пакет ограничений также войдут меры против секторов с наибольшим влиянием. Это энергетика, финансовые сервисы и криптовалюты, торговля и, впервые, рыболовство. Кроме этого, ЕС намерен продолжать борьбу с теневым флотом России. В санкционные списки планируют включить еще 31 российский банк. Госдума усилила контроль за иноагентами. Приняты законы, по которым Минюст имеет право направлять в банки электронные запросы, на которые кредитные организации обязаны отвечать в течение 3 рабочих дней и предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в электронной форме. Если иноагент самостоятельно обратится в Минюст с заявлением об исключении из реестра, но получит отказ, то повторно подать такое заявление он сможет не ранее, чем через год. Еще иноагентам запретили размещать социальную рекламу на своих ресурсах. Почти половина компаний начали возвращать уволившихся сотрудников. Согласно исследованию кадровиков, за последний год приглашения бывшим работникам направляли сразу

0: 8% работодателей. Годом ранее этот показатель составлял лишь 32%. Эксперты связывают такой тренд с кадровым голодом на рынке труда. Археологи нашли в Британии самые древние в мире бахилы. Находка была сделана в римском форте Виндоланда. Это тысячи сохранившихся древних башмаков, часть которых могла использоваться в качестве обуви для бани, пишет сайт aif.ru. Речь идет о деревянных сабо с кожаным верхом, которые могли выполнять функцию защитной обуви в термах. В римскую эпоху подобные изделия использовались для защиты ног. Вернусь буквально через час. Далее в эфире 100 заказов. Привет и поздравления присылайте Ивану Соловьеву.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Добрый вечер, здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимые слушатели русского радио. Все, вот с этой минуты теперь ваши сообщения, ваши слова будут главными героями ближайший час в эфире русского радио. Это стол заказов, жду ваши приветы и поздравления. 8-916-003-157. Пишите в наши мессенджеры, например, в мессенджер Макс, в личные сообщения. А я все буду читать с огромным удовольствием. Поехали. Привет Веронике Мажориной и девчонкам, которые сейчас в Новокузнецке от Ивана. Хочу пожелать процветания, таланта, Дмитрию, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем. Будь счастлив, прислал сообщение Эльвира. Иван, привет. Сегодня у моей внучки Викуське день рождения. Ей годик исполнился. Поздравляю от всей души. Пусть у нее все будет в жизни хорошо. С уважением, Маргарита. И сообщение пришло от Павла. Передаю привет своим друзьям. Просто привет с пожеланием прекрасного настроения. Вот так и пройдет, ребятки, у нас ближайший час здесь, на русском радио.
1: Стол заказов на русском радио. Город большой.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 26 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 3 градусов тепла.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
13: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
14: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток закончилась.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
16: Русское радио.
15: Русское радио. Всегда с тобой.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А Махачкала на проводе. Добрый вечер, любимое русское радио. Позвольте передать огромный привет всей Каспийской флотилии, в частности, город Махачкала. Всем, кто несет службу, пожелать стойкости духа, здоровья и отличной службы. А еще привет улетает в город Рыбинск, заводу «Вымпел». Всем судостроителям, всем добра и всем удачи. Сообщение пришло от Олега. Светлана Ковтунова на связи. Привет, любимое русское радио. Хочу передать привет своей подруге из Пензы. Вика, я тебя очень сильно люблю и скучаю. Давайте, ребятки, чаще встречаться. Огромный привет папе, мужу, Ивану Олеговичу Фучкину. Мы тебя очень сильно любим и ждем. Твои сыновья Данил, Егор, дочка Аделина и супруга Валентина. Мы всегда с тобой. Слушайте, ну когда такой тыл, такая поддержка, это очень круто. Иван, добрый вечер. Передай, пожалуйста, привет моим коллегам Алле и Татьяне. Поздравляю их с Международным днем архивов. Девчонки, с профессиональным вас праздником. Поздравляет Жанна. Привет, Русское радио. Привет тем, кто хотел бы его услышать, но не случилось. Вот этим людям и передайте огромный привет. Пусть у них все будет хорошо и отличное настроение. А еще муж мой, Артурчик Денисенко, обожаю тебя, ты моя жизнь. И тут огромное количество сердечек, твоя Катюня. Так, Полина Дудкина, мы с папой переедем. Привет парню, его зовут Игорь. Так, про переедем не понял. Мы с папой едем, видимо. Мы с папой сейчас едем. Привет папе. Привет парню. Его зовут Игорь. Спасибо за работу. Мы уже дома. Ну, пусть будет так. Добрый вечер, любимое русское радио. Хочу поздравить мамочку, свою любимую. Мама, я очень скучаю. Скоро к тебе приеду с внучкой. Мы ее назвали Катя. Только забыли указать, как маму зовут. Ну, ладно. Привет, дорогое. Привет, родное, любимое русское радио. Юлия Николаевна, я хочу передать привет моему и только моему солнцу, что я безумно счастлива, что он выбрал меня. Люблю его очень. Ну, видимо, что-то там у девчонок происходит.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: столько богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
6: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без

0: Слышите, это стол заказов на русском радио 8-916-00-357. Номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. Ну, например, в мессенджер Макс. Из Германии прилетела весточка. Поздравляю жену Леночку Шнабель с днем рождения. Желаю ей всего самого-самого наилучшего. Муж Алексей. Поздравляет дочка Тани и сын Артем. И родители Елены и Андрей. Тверская область. Родителей своих поздравляют с 36-й годовщиной свадьбы. Желаем родителям крепкого здоровья, безграничного счастья. Мы вас очень-очень сильно любим. Привет, Русское радио. Передаю привет родителям в Запорожскую область, в Энергодар, Ирине и Юре. Я их очень сильно люблю и скучаю. А также в Херсонскую область улетает привет. Село Первомаевка, Светлане, моей свекрови. Скучаем и любим. Привет, Иван, из солнечной Молдавии. У нас тепло, 34 градуса. Ваша музыка душу греет. Привет лучшему соседу Мишке. Я его очень сильно люблю и жду возвращения из Москвы. От Ани это сообщение прилетело. Привет, любимое Русское радио. Привет от Рады Беловой, брату в город Новочеркасск улетает. Мы всегда рядом и очень сильно скучаем. Привет, Русское радио. Передаю привет всем, кто сейчас настроен на вашу волну. Мы возвращаемся из отпуска. Спасибо вам за эту возможность по всему миру быть с вами и с любимой музыкой. Хочу сказать спасибо любимому человеку за этот прекрасный отдых. С уважением, Оксана. Привет из солнечного Баку. Слушаю ваш эфир. Передаю привет всем знакомым и незнакомым. И желаю, чтобы у людей всегда сбывались мечты и было вдохновение. И никто никогда не оставался один. Чтобы было море возможностей и продуктивная деятельность во всех начинаниях. От Милы пришло это вот прекрасное, вдохновляющее, такое позитивное сообщение. Это «Стол заказов», это «Русское радио».
1: На «Русском радио» «Стол заказов». Да.

0: вчера. Возвращаемся в день сегодняшний. Сегодня у моего сына Андрея и внука Андрея Андреевича день рождения. Внука сегодня исполнилось 1 годик. Я хочу поздравить своих родненьких с этим замечательным праздником. Ведь мы все ждали внука целых 10 лет. Лилия пишет из Краснодарского края. Ну, я поздравляю вас, двойной день рождения. Это всегда прикольно и классно. Привет, дорогой Русское радио. Привет жителям в Тверской области. Поздравляем с открытием музея «Ретро-гараж». Поздравляем всех с Международным днем друзей. Приезжайте к нам в гости, приглашает Олеся. Олеся с удовольствием. Привет, Русское радио. Привет, Светочке из Саратова. Света, я тебя жду в гости в Пензу. Я тебя люблю и я скучаю, сообщает Виктория. Дорогое, любимое Русское радио, поздравляю Ирину с днем рождения. Яна и Олег поздравляют. Сегодня юбилей, между прочим, у тебя 50. Желаем тебе счастья и крепкого-крепкого здоровья. Дорогое, любимое Русское радио, добрый вечер. Передаю привет любимому мужчине Евгению. Очень скучаю и очень его жду. Юлия, город Орел. Ну, а я, ребятки, жду первого дозвонившегося к нам в студию, потому что есть подарок для вас. 19 июня в Москве состоится долгожданный концерт. Главный герой вечера Дмитрий Колдун. 2 приглашения на это шоу, плюс абсолютный эксклюзив. Личная встреча с артистом перед концертом ждут того, кто вот прямо сейчас дозвонится в эфир самым первым. И если 19 июня вы в столице и хотите этот подарок, то, пожалуйста, скорее набирайте номер телефона 8-495-995-105-7. Я желаю вам удачи.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Время подарков на Русском радио.
1: Да, Русское радио обожает дарить подарки, как я уже сказал. Первый дозвонившийся до нас, до студии, сейчас будет самым счастливым человеком. Это оказалась девушка с прекрасным именем Нина из Иваново, из города Невест. Нина, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Да, все правильно. Я же правильно расслышу, что вы из Иваново.
2: Правильно.
1: А до сих пор, да, называют город невесты? Почему? У вас там все
2: город
1: больше становится?
2: Невест.
1: Или вас замуж не берут?
2: Город студентов еще, да.
1: А, еще и город студентов.
2: Много студентов, молодежи, да. Город Первого Совета.
1: Ну, прекрасно. У нас стол заказов в самом разгаре. Кому привет и передадите? Кого с чем-нибудь, может быть, поздравите?
2: Я передам своему любимому мужу. Он сейчас в командировке на севере, в Сургуте. Да, но у него там тоже тепло. Надеюсь, он меня слушает. Я ему быстренько написала: слушай, Русское радио, потому что я люблю вам звонить.
1: Понятно.
2: Потому что я его очень люблю и очень жду. Скучаем.
1: Ой, ну здорово. Наверняка вместе с ним запланировали поездку уже на 19 июня в Москву.
2: Ну, все, да.
1: Нина, отличный подарок от Русского радио отправляется именно вам. Вы получаете два приглашения на большой концерт в Москве 19 июня, где свое шоу представит Дмитрий Колдун. Но, самое главное, перед началом концерта вас ждет личная встреча с артистом. Это очень круто. Я вас поздравляю, Нина.
2: Круто. Спасибо вам огромное.
1: Ну все, хорошего вам вечера, отличного настроения, ребята. Это «Стол заказов», это Русское радио.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
9: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
10: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
11: Угадайте город по описанию
12: и выиграйте приз для автопутешествия.
13: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
14: Подробности на русрадио.ру. 12+.
15: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: Русское радио всегда рядом. Вот так и знаете. Привет, Русское радио. Передаю привет в Крым, город Керчь. Бывшей жене Алексей передает из Краснодара. Ее зовут Наталья. Привет подруге Татьяне Орлинской и всему городу Солнечногорску. Большой привет. Всем хорошего вечера и отличной погоды от Ирины Смородина. Какая вкусная фамилия. Привет, Русское радио. Передаю привет своей семье. Я вас очень сильно люблю. Привет всему поселку Кедровая от Светланы. Дорогое Русское радио, привет всем санитаркам и домам интерната. Всем привет в Новочеркасске, Ростовской области от Михаила Супрунова. И давайте финальное сообщение. Привет дорогим любимым родителям, папе Евгению, маме Ольге. Поздравляем их с золотой свадьбой, 50 лет, представляете? Желаем, конечно же, крепкого здоровья, по-прежнему смотреть и тонуть в глазах друг друга, и чтобы в их жизни все было хорошо. Поздравляю, дети Ольга, Валентина, Евгений. О, Евгений Евгеньевич, прикольно. И Егор. Мы вас очень сильно любим. Будьте счастливы. Все, ребятки, все. Спасибо вам за ваши классные, добрые, теплые сообщения, пожелания. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий в эфир выйдет в 22:00. Не пропустите.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: И ни в коем случае не пропустите ближайшие 2 часа, потому что в эфире Русского радио ближайшие 2 часа будет твориться нечто. Нечто веселое. Нечто веселое, классное. Для этого мне нужен еще Саша Пряников. Вот он здесь. Привет.
2: Привет. Привет.
0: Одному мне не справиться.
2: Прекрасно. Прекрасно представил, значит, друзья мои. Я даже сам на секунду поверил, что я успешный человек после того его представления.
0: Ну, сколько заплатил, так представил.
2: Да нет, нормально, нормально. Понимаешь, если бы ты говорил обо мне с той же страстью, с которой говоришь обычно о себе, то наши рейтинги бы удвоились и без этого космически.
0: Это будет следующая ступень.
2: Да, ну тренируйся, дружище. Ладно, так, друзья мои, теперь к теме, к теме. Тема у нас сегодня, как обычно, во-первых, главные герои вы, тема ваши воспоминания, давайте опять погрузимся в них. Погрузимся.
0: В ностальгию.
2: Немножечко, без, не надо только вот с ностальгией пересаливать. Смотрите, какое дело. Значит, у каждого из нас в детстве наверняка был взрослый человек, которого вы обожали.
0: Ну да, или даже несколько таких было наверняка.
2: Ну, одного больше.
0: Да, одного больше другого. Да, были.
2: Какой-то, не знаю, там, дядя Валера, который разрешал вам рулить машиной, сидя у него на коленах.
0: Да!
2: И кормил чипсами вместо супа.
0: Да!
2: Родители его, конечно, считали разгильдяем безответственным, но для вас он был супергероем.
0: У меня была такая взрослая.
2: Давай.
0: Тетя Валя. Это она работала поваром в школьной столовой. Угу. И она меня всегда подкармливала котлетами.
2: Вот так. Ты рождение.
0: Она такая была, я прям помню, большая, развощек. Ну, настоящий повар тетя Валя.
2: В этот момент рождался в Иване блогер из кулинарной. То есть он смотрел на нее и вот когда-то...
0: Ну, видимо, да. Ну, да. Я же не просто так обожаю столовскую еду.
2: Вот. То есть какой-то человек... Или вы сейчас где-то, какой-нибудь человек, не знаю, идет по улице, тащит эти пакеты, мучается с долгами по ЖКХ или ругается с женой. Но для какого-то молодого человека, подростка, он настоящий супергерой. Угу. Вы даже, может, об этом и не знаете.
0: Итак, взрослый из детства, которого вы обожали. Давайте вспоминать. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные.
2: И самый быстрый способ принять участие в ток-шоу на всю страну, это, конечно, дозвонить к нам, плюс 7495-995-105,7 и выступить со своей речью лично в эфире и рассказать про такого человека и передать ему привет.
0: Вечер на русском в 18:00.
1: Новая песня на русском.
3: Всем привет, это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.

0: руками в руках.
1: Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка с 12 июня в 11:00. Домашний, главный женский, 16+.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
11: Русское радио. Что слушает страна?
12: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь, и опять нету.
11: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
13: И пусть они говорят, что нас испортились, но между нами своя атмосфера эстетики.
11: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти могут разблокировать Roblox. Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать возобновление работы этого сервиса. В министерстве сообщили, что согласовали с Roblox необходимые условия для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы, пишет информационное агентство Регнум. Roblox заблокировали в России по решению Роскомнадзора. Причинами называли экстремизм, терроризм и вред для детей. После представители игры заявляли о готовности пересмотреть свою политику. Россиянам запретят регистрироваться на отечественных сайтах с почтой Gmail по Apple ID и другим иностранным сервисам. Авторизация пользователей должна быть строго с использованием российских номеров, госуслуг, биометрии или другой отечественной системы. Если владелец сайта допускает регистрацию по иностранной электронной почте, например, Gmail, ему может грозить штраф на 700 тысяч рублей. Такой законопроект сегодня приняли депутаты Госдумы. И еще один важный закон, который сегодня приняли. Автомобилистам с правами категории Б, С и Д разрешили управлять транспортом категории А2, то есть багги, вездеходами и другими внедорожными машинами массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 человек. Для этого потребуется стаж вождения не менее 1 года. Опрос показал, жители каких городов чаще всего дружат с соседями. Наиболее тесные отношения чаще складываются у жителей Уфы и Перми. Добрососедские отношения там поддерживает каждый второй опрошенный. Далее следует Воронеж, Казань, Екатеринбург и Красноярск. Реже хорошие отношения с соседями встречаются в Петербурге и Москве. Чаще всего хорошо знают соседи жители частных домов. Что касается многоэтажек, то наиболее общительными оказались жители в так называемых «сталинках». Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Вечер на русском». Встречайте самых дружественных.

0: Любных соседей Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Они не терпят шаблонов, но обожают импровизации. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Не знаю, шаблон шаблону розни. Я ко всему отношусь прекрасно, особенно если это исходит от лучшей в мире от лучших в мире слушателей, друзья мои. Я так рад, что этот час вы проводите с нами.
4: Это правда. Обсуждаем тему сегодня даже интересную, даже очень интересную. Напомним, мы сегодня вспоминаем взрослых из нашего детства, которых мы обожали. Что это за взрослые? За что мы их обожали? Какой они след оставили в нашей памяти, а может быть и в жизни даже.
3: Ну да, давайте вспомним этих классных взрослых. Вот эти классные дяди или сосед, который вместо нотации покупал огромную сладкую вату, катал на шее, родители от него хватались за голову, а он был для вас настоящей звездой.
4: Я вспомнил еще одного такого своего взрослого из моего детства. Дядя Федя, это папин друган был, он был милиционером. Ну, понятно, что форма, да, конечно, меня будоражила, эта милицейская, а самое классное было, когда можно было лазить в его милицейском бобике.
3: А я думал, он брал тебя с собой на дело.
4: Ну, нет, конечно, да кто ж меня отпустит-то? Да, не... Просто вот самое для пацана что? Вот бобик милицейский, это же вообще огонь.
3: Ну да, там столько много милых деталек. Не говори. Решеточки такие прикольные.
4: Не говори. Заключенные.
3: Буду говорить, я зарплату.
4: Будки. Смешно. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Это туда вам нужно в личные сообщения писать свои истории, вспоминать взрослого из детства, которого вы обожали.
3: Да, и если вы захотите сделать это голосом в эфире самой крупной радиостанции в мире, плюс 7-495-995-105-7.
4: Вечер на русском, мы начали.
1: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 25 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение» 123. 12, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю.
10: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайд. Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. Украина П325-619-600-156-873.
15: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
16: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
17: Я на тебе женюсь.
16: И от нее уже никуда не деться.
18: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
16: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
19: 16+.
20: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
21: Еще 2 блинчика и все. Все, расходимся. Сказали мне швы на брюках.
22: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны.
23: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
24: Кто этот человек? Кто он? Кто оставил в вашей жизни отпечаток на всю жизнь? Ну, мы вспоминаем сегодня взрослых, от которых вы фанатели в своем детстве. Или, может быть, пример потом стали брать. Вот эти люди. Давайте вспоминать о них.
25: Да. И давайте учиться говорить хорошее о других в тот момент, когда они не слышат. У них за спиной. В принципе, это будет полезно всем. Обожал дядю Игоря из Самары, пишет нам Олег, соответственно, из города Самары. Он со мной в мои 7 лет общался на равных. Брал на зимнюю рыбалку и разрешал... И разрешал эмоционально выражаться, если сорвалась рыба. Ну а что делать? Слушайте, общался на равных в 7 лет. То есть дядя Игорь ментально тоже был 7-летний в этом смысле. Просто у него была уже борода росла в тот момент.
24: Наталья вспоминает свою историю. Мы давным-давно купили с мамой дачу. 6 соток. Там домик картонный, туда-сюда. Добираться до дачи нужно было только на электричке. И только утром в 6:00. ноль. У нас появился сосед, дядя Саша. Это был не человек, это был человечище. Мы с ним были на даче, как-то вот конкретно уже история, как-то были с ним на даче, и он мне предложил: а давай съедим, Наташа, сначала твою еду, а потом каждый свою. А я, ну, юморист типа дядя Саша. А я ему такая: а давай скопаем сначала мой участок, а потом каждый свой. Ну вот просто человек, дядя Саша, был с отличным чувством юмора, помню его всю жизнь.
25: Дай-ка я запишу, как это отвечать, если в следующий раз, типа, давай сначала твою зарплату потратим, а потом... Нет, сначала твою, а потом нашу. Ага, мой кумир тетя Света, Игорь из Саранска, докладывает, она работала в ЗАГСе, пускала меня за кулисы и разрешала нажимать кнопку включения марша Мендельсона. Я чувствовал себя вершителем судеб. Вершителем судеб. Ну, знаете, друзья, знаете, Игорь, судя по статистике разводов в нашей стране...
24: Не ту кнопку жали.
25: Вы нажимали ее слишком часто и безответственно, я бы сказал.
24: 8-916-003-105-7. Вспоминаем тех взрослых, которые были для нас ого-го в нашем детстве.
23: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: С «Уайлдберрис» покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Говорят, есть праздник гуся, когда можно купить гусиные тушки, подушки, одеяло. Ну, так себе у гуся праздник. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: И ваши замечательные истории, воспоминания о тех взрослых, которые были для вас в детстве лучшими друзьями. Только потому, что относились как к вам, как к людям, а не как...
2: Как родители к детям.
1: Как карликовым инвалидам, которые все запрещали.
2: Михаил из Санкт-Петербурга рассказывает свою историю о таком человеке. Учитель физической культуры. Школа номер 334 Невского района Санкт-Петербурга. Мы тогда учились, ну, 80-е, 90-е годы это было... Его все уважали за его индивидуальный подход на уроках, за его непредвзятость, честность, чувство юмора и, конечно же, за его профессионализм и безумную любовь к своему предмету. Это был мой кумир, и благодаря ему моя жизнь стала частью физической культуры и спорта. Без подробностей. Точка.
1: Ну, знаете что, без подробностей.
2: А учителя, кстати, зовут Юрий Васильевич Фурсов. Привет ему большой.
1: Юрий, вот мне кажется, для учителя втройне приятно услышать вот такие слова в свой адрес. Кстати, про учителях. Обожал школьного трудовика Павла Палыча. Он разрешал мне вместо табуреток вытачивать на станке, деревянные мечи, как у ниндзя, и защищал перед заучем за прогулы. Марат из Казани. А может быть, он вас защищал только потому, что мечи для ниндзя продавались лучше, чем табуретки за углом школы. Откуда вы знаете?
2: Да, он вытачивал, а учитель продавал. Но, да. Сегодня, кстати, вообще какая-то школьная тема. Ольга свою историю рассказывает. Моим кумиром в детстве, ну не в детстве, а в начальной школе был учитель по музыке Валерий Викторович Фролов. Я так обожала его уроки, потому что на его уроках всегда было фортепиано, пианино, гитары, балалайки, треугольники, металлофоны. И всегда можно было этими предметами пользоваться. Когда другой учитель по музыке нам запрещал этого делать. А мы же дети, нам все было интересно. Поэтому его уроки мне нравились больше всего. И потом, даже в будущем, я кое-как связала свою жизнь с музыкой.
1: С музыкой. Ну и теперь она сама... Или это мужчина, женщина?
2: А женщина, Ольга.
1: Ну, наверное, теперь она сама...
2: Педагог, может быть.
1: Запрещает своим ученикам, студентам там ломать музыкальный инструмент. Они все-таки денег стоят. Моим кумиром был сосед дядя Боря. Он работал на кондитерской фабрике. Приносил мне бракованные длинные мармеладки. И учил блефовать при игре в дурака. Денис из Курска.
2: Прикольно.
1: Ну, надеюсь, хорошо вас он научил это делать. А то, знаете, как неудачно сблефуете, не видать вам больше ни мармеладок, ни шоколадок в приличной мужской компании.
0: Вечер на Ру.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Я сегодня провел опрос среди подписчиков своего кулинарного канала. Угу. Вареники с какой начинкой вы любите больше всего? Вот угадай, на первом месте какие вареники оказались?
2: С мясом.
1: Это уже пельмени. Но,
2: а я говорю вот про пельмени. А вот и нет.
1: Ну как это, что это?
2: А вот ты в пельмени кладешь сырое тесто, а вареники с мясом вареные уже.
1: Так, вареники с мясом сварёные. А, не тесто, ты начинку имеешь
2: начинку,
1: в виду?
2: Начинку.
1: Если начинка вареная, значит вареники.
2: Да.
1: А, ну хорошо, ну тогда ты говоришь, что вареники с вареным мясом.
2: Все, записал.
1: Не, на первом месте были вареники с картошкой, на втором месте вареники с грибами, а на третьем месте с капустой. Ну и там потом свои варианты пошли с творогом, там сладкие вареники. В общем, почему я, собственно, устроил этот опрос? Потому что у меня сегодня рецепт вареники с грибами. Только постные вареники, потому что сейчас пост идет. Но я хочу вам сказать, что по вкусу они ничуть не уступают не постным. Там разница всего лишь в постных варениках тесто без яйца, в непостных тесто с яйцом. Вот давайте начнем с теста. В теплую воду, обязательно в теплую воду. Почему теплую? Потому что в теплой воде мука лучше расходится. В теплую воду соль, растительное масло и порционно добавляем муку. И начинаем постепенно, аккуратненько замешивать тесто. Все. Оно получается упругим, прекрасным, отлично лепится, не разваливается во время варки. А начинка у меня сегодня была — это обжаренные шампиньоны, репчатый лук и специи. Ну, конечно, было бы вкуснее, если бы это были лесные грибы какие-нибудь, ароматные.
2: О чем ты говоришь?
1: Но шампиньоны тоже, ребятки, прекрасны. Все, собираем вареники, как вам удобно, какой формы вы привыкли. Моя форма лепки, она известна всему интернету, 500 миллионов просмотров. Это чепчики или диванчики их еще называют. Посмотрите потом видео, я оставлю ссылочку. Отвариваем вареники в подсоленной воде. Ну и, собственно, подаем. Если вы на посту, то подаем с растительным маслом, здесь или у нее там можно чесночком, если не на посту, сметанка, майонез и что-нибудь еще, что хотите. В общем, ребята, я вас жду за подробным рецептом в своем кулинарном канале в Максе. Как там найти? В Максе в поиске набирайте Иван Соловьев, заодно и посмотрите вот ту самую форму лепки. Подписывайтесь, будем вместе готовить. Приятного аппетита!
2: Ну,
0: Иван да кухня. Вкусно на русском. Новая песня на русском.
3: Какое счастье вдвоем любить одно, какое счастье снимать свое кино.
4: Всем привет, это Жасмин, и вы слушаете мою новую песню

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Из нас стойкий и прочный, это я. Даже сотни ног не затоптать меня. Тот самый линолеум зайдет и вам.
8: Таркет. Респекты по всем параметрам.
9: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
12: Да все без... нормально.
13: Что?
12: Ашка.
13: Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
15: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
17: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
18: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И сегодня он посвящен тем самым взрослым из нашего детства, которые первыми разглядели в нас личность. Ну, помните эти классные взрослые, которые не сюсюкали, а по-человечески общались с вами в ваши 7 лет. Ну, собственно, благодаря таким людям мы и выросли нормальными. Нормальными мы выросли.
2: Да, нормальными. Марина пишет. Марина, обожала нашу соседку бабу Таню, когда родители где-то задерживались или уезжали. Она брала меня к себе, пекла блинчики, пирожки, булочки, разрешала есть до отвала, а самое главное, разрешала смотреть мультики. Самый добрый человек на свете.
1: Вот, ну вот объясни мне, дружище, ты вроде умный человек, философ. Вот когда надо, все услышать.
2: Слышит, ага.
1: Философ, вот объясни мне, почему мы любим чужих людей только за то, что они нам разрешали делать то, чего не разрешали делать родители.
2: Потому что
1: означает ли это то, что если родители нам будут все разрешать, мы их будем больше любить?
2: Да нет, родители просто думают, что они делают во благо нам, поэтому и запрещают много хорошего.
1: А в смысле, ну а когда взрослый чужому ребенку разрешает?
2: Разрешает все.
1: Ну, в принципе, чужой ребенок.
2: Мстят родителям.
1: Хорошо. Ну, или что, испортится, ну, отдал обратно.
2: Не мое же, и ладно.
1: Пусть с ними сами возятся. Для меня был авторитетом сосед дядя Юра. Он разрешал помогать ему чистить голубятню на крыше. Ого. Отдавал мне самые красивые перья и серьезно рассуждал о том, что птицы умнее людей.
2: Ух ты.
1: Конечно, умнее. Потому что птицы заставили дядю Юру построить им бесплатное жилье, а дядя Юра заставил юного Сережу бесплатно за ними убирать. Ну, за перья. В этой схеме птицы самые умные.
2: Все идеально. Продолжим эту тему обсуждать во втором части, ребята. «Вечер на русском» вернется в 19.00. Пока пишите истории, взрослые из детства, которого вы обожали. 8-916-003-105-7.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер на русском».

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 рубль 53 копейки и составляет 71 рубль 73 копейки. Курс евро также снизился на 2 рубля 50 копеек и составляет 82 рубля 78 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
8: Русское радио для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на русском.
10: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
11: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
12: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
13: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
14: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
13: А что можно выиграть?
14: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
6: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарка, сроках, месте проведения получения уточняйте у сотрудников столовых.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Что слушает страна?
19: Делай все, что

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Госдума одобрила создание базы данных всех мобильных телефонов в стране. Эта мера – часть второго пакета поправок по борьбе с кибермошенничеством. Согласно новому закону, при ввозе мобильных устройств в Россию, каждый из них будет получать уникальный 15-значный номер. Все устройства внесут в специальную базу данных, где будет указано, какие из них разрешены к использованию, а какие запрещены. Мобильные, которые были введены нелегально или ворованные, попадут в черный список и не смогут работать в российских сетях. Операторы связи будут обязаны указывать, за какой сим-картой закреплено устройство с конкретным номером. Также сегодня в первом чтении приняли законопроект, по которому МВД сможет утверждать список профессий для трудовых мигрантов, с которыми иностранцы смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Ведомство также будет определять случаи, когда временно пребывающие в России иностранцы могут работать за пределами региона, где им выдали разрешение на работу. В России обострилась проблема неквалифицированных психологов. Больше 300 тысяч человек сейчас проводят консультации, не имея профильного образования. Большинство таких экспертов окончили лишь двухнедельные курсы по психологии. Многие раньше занимались эзотерикой или народным целительством, пишет газета «Известия». По словам специалистов, психологи-самозванцы могут серьезно навредить клиентам. При этом специальной ответственности за это не предусмотрено. Ученые создали первый в России портативный аппарат МРТ. Разработали его специалисты Института точной механики и оптики Петербурга. Пока это экспериментальный образец. Он в 5 раз дешевле в установке и обслуживании, чем стационарные аппараты. Устройство работает на слабом магнитном поле, поэтому, в отличие от традиционных аппаратов МРТ, ему не нужны специальные комнаты, охлаждение и мощное питание. Оно может работать от обычной розетки. Вернусь буквально через час, а далее продолжение нашего вечера на русском. Здесь Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости на русском.

0: и Пряников. Вечер на русском.
1: Вот вы заметили, друзья мои, как легко нам дается критика. Как мы можем вдохновенно часами ругать погоду, цены и соседа с перфоратором. А вот сказать о ком-то хорошо для нас практически подвиг. Но сегодня на вечере на русском мы заставим

0: заняться этим экстремальным спортом.
1: Да, мы доделали уже первый час и будем продолжать второй час. Взрослый человек из нашего детства, от которого мы когда в детстве фанатели. Ваши истории читаем. Классные, кстати, истории. Вот Нурия из Казани прислала.
0: О, это наша постоянная радиослушательница.
1: Да. Вспоминает о подругу мамы. Ее звали Зули. Детство Зули. Не, подожди. Привет хочу передать моей подруге детства Зули. Тете Зое в Ташкент. Вот, они с мамой были закадычными подругами. Когда моя мама опаздывала с работы, тетя Зоя забирала меня из детского садика вместе со своими дочерьми. По дороге домой мы заходили обязательно в магазин пить березовый сок. Она проколола уши своим дочкам и мне заодно. Она научила меня вязать. А какие она готовила пирожки с картошкой. А с Зулей мы дружим по сей день. Пользуясь случаем, привет им в Электросталь Московской области передает Нурья.
0: Вот. Идея. Это сколько вот лет? Ну, примерно.
1: Ну, я не знаю, сколько. Ну,
0: а действия
1: боясь нет. Обидеть Нурию, ну, лет 20, может быть, назад.
0: Ну, вот я и говорю. Ну, где-то, что когда ей было 5 лет. Да, ну, 10-ки. Надо, чтобы когда в этом возрасте просто взрослые менялись детьми. По закону сказать. Все, 10 лет, идешь в другую семью. И сразу дети станут счастливы.
1: Сегодня твои дети, мои дети. Завтра мои дети, твои дети.
0: А кто им еще уши-то разрешит проколоть? Моим кумиром был тренер по плаванию Михалыч. Пишет нам Леонид из Перми. Когда у меня ничего не получалось, он не кричал, садился за мной на бортик, давал разгадывать кроссворды и говорил, что великие люди часто вообще не умеют плавать. Да, Леня, мне кажется, Михалыч просто не хотел прыгать в холодную воду, если вы начнете тонуть. А вообще, конечно, тренер по плаванию, который мотивирует тебя тем, что уметь плавать не обязательно.
1: Это прикольно. Далеко пойдете. 8-916-003-105-7 номер для ваших историй, номер для ваших сообщений. Пишите в мессенджере Макс в личные.
0: Да.
2: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Знаете, как называется книга, над которой я рыдал? Математика. Третий класс.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Да, это мы, ваши истории, ваши сообщения на заданную тему. Мы сегодня вспоминаем вот тех самых взрослых людей из нашего детства, которые нам дозволяли абсолютно все, что не позволяли родители, и позволяли все, что не дозволяли родители. Вот так вот.
2: Запутал. Обожал учительницу английского Ирину Сергеевну, докладывает Павел из Твери. Она разрешала мне не учить скучные топики про Лондон, а переводить на уроках тексты зарубежных поп и рок-групп, чтобы я хоть как-то тренировал язык. Паша, ну вот, и представьте, теперь Паша приезжает, скажем, в Лондон. И хочет дойти до метро. И вместо «Could you please tell me the right way to the nearest metro station?» он говорит «Hit me, baby, one more time!» Нет, «I'll take you to the candy shop!»
1: Display class, task display.
2: Понимаешь, и все. Ну, до метро дорогу не найдет, но есть шанс, что проведет ночь в ближайшем полицейском участке.
1: Ты там знаешь, сколько русских помогут. Олег пишет: «Мой друг из детства — это сторож дядя Ваня. Он работал сторожем на автостоянке. Он разрешал сидеть в его комнатке в маленькой, греться у обогревателя зимой и поил чаем с барбарисками. А еще он частенько нас с друзьями защищал от местных хулиганов».
2: Вот это самое важное. Ну а вообще в детстве побомжевать хочется где-то,
1: да,
2: в какой-нибудь сторожке, кочегарке,
1: да,
2: посидеть,
1: да,
2: там, да,
1: да,
2: и со взрослым
1: мужиком. Измазаться вот это все.
2: Для меня авторитетом был мамин двоюродный брат дядя Толя. Алексей из Омск делится с нами. Он работал архитектором, брал меня на стройки, давал чертить на огромных ватманах синей ручкой и говорил, что я строю будущее. В общем, товарищи в Омске, если вы сейчас сидите в туалете, который почему-то совмещен с балконом,
1: это все он, дядя
2: Толя. Это Алексей из Омска. Можем дать обратный контакт.
1: Вечер на русском.
0: Вечер на русском.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
0: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
5: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
6: Пришло время для главного эфирного деликатеса – игры радио большой страны. Суть проста. Прямо сейчас мы с Иваном загадаем вам один конкретный город вещания русского радио. Не нужно учить всю карту России. Вам нужно просто внимательно слушать наши жирные подсказки и угадать, что это за место. Все, правила кончились.
7: Да, и нужно позвонить еще, конечно же, дозвониться до нас, до русского радио. 8495-995-157. А что по поводу подарков? Ой, можно выиграть очень классный приз от русского радио. Удачи!
5: Вечер на русском.

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Давайте, давайте уже поиграем. Правила у нас таковы. Мы загадали населенный пункт, где вещает русское радио. Задача слушателя – угадать его по нашим подсказкам.
2: Да, и у нас в эфире, приветствуем, друзья мои, человек из столицы самого правильного и сладкого меда в мире. Это город Уфа. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый вечер, здрасте.
1: Да, добрый вечер, Андрей. Башкирский мед, между прочим, поднимает на ноги.
2: Ну и, конечно, редкий случай, когда название города на карте пишется тремя шурупами. Докажите, Андрей. Есть такой. Очень тихо слышно,
1: да,
2: Андрей.
1: Да, вас очень тихо слышно. Давайте-ка погромче. Значит, Андрей, мы даем... Вот, супер, молодец. Мы даем вам три подсказки, и будет три варианта ответа. Ваша задача, собственно, разобраться в подсказках. Слушайте нас внимательно, нашу интонацию слушайте, у вас все получится. Поехали.
2: Ну, надеюсь, наша игра пойдет сегодня для вас как по маслу. Ну, или как по меду.
1: По меду, да.
2: Город расположен на высоте около 700 метров над уровнем моря. Благодаря этому из многих точек открывается потрясающий вид на заснеженные горные пики.
1: Подсказка номер два. Главный пешеходный бульвар этого города уникален тем, что прямо по нему проложены действующие трамвайные пути.
2: И в этом городе началась профессиональная литературная деятельность Михаила Афанасьевича Булгакова, великого писателя. Три варианта ответа. Калининград, Ставрополь, Владикавказ.
1: Ваш выход.
3: Владикавказ.
1: Владикавказ. Ну, давай не будем тянуть, да?
2: Нет. Объявляем
1: правильный ответ – Владикавказ.
2: Прекрасный ответ. Я рад, что человек из такого, из Уфы выиграл сегодняшний приз. Люблю Уфу.
1: Кстати, ребята, слушайте внимательно. В Северной Осетии, которая славится своими целебными минеральными источниками, обновили важный туристический маршрут. Свежий асфальт уложили на трассе Дигора минеральные источники, которая ведет к Оринскому месторождению целебных вод. А на участке длиной более 5 километров специалисты не только полностью заменили асфальт, но и обновили тротуары для пешеходов. Это очень круто. Андрей, мы вас поздравляем. Вы выиграли подарочный сертификат на маркетплейс на товары для автопутешествия.
2: Поди плохо. Дружище, передавайте привет, и мы ждем с нетерпением. А также 6 миллионов 723 человека на данный момент.
3: Хочу привет. Элеоноре, я тебя люблю.
1: Вот молодец какой. И вам хорошего вечера, и Элеоноре, и всей Уфе большой привет.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Вспоминаем крутых взрослых из вашего детства. Тех, кто общался с вами на равных, доверял взрослые дела и не читал дурацких нотаций. Расскажите про своего кумира детства. Ждем ваших сообщений.
2: История от Людмилы. Привет, ребята. У нас в детстве была учительница по биологии Татьяна Александровна Цуканова с 5 класса. Очень резкая, требовательная, ну просто тиран, смайлик стоит. Весь класс боялся ее, зато биологию учил на зубок. Но со временем, вот лично мне в ней открылись и другие стороны. Дисциплина, любознательность, ответственность. В общем, и в школе, и потом мы с ней дружили. Огромный вам привет, Татьяна Александровна, от благодарных учеников.
1: А, то есть строгим быть все-таки иногда, да. Еще тебя и любят, ну и любят дополнительно.
2: Видишь, за этой строгостью, оказывается, скрывались еще и другие положительные качества.
1: Такие. Главное, чтобы эту часть эфира наш главный редактор не услышал сейчас. Обожал соседа. Ну ладно. Обожал соседа, дядю Витю, он работал автомехаником. Когда мне было 8 лет, он серьезно брал меня в долю. Я подавал ему ключи, а он платил мне за это настоящую зарплату по 50 рублей в день. Ого. И мы вместе шли в магазин за мороженым, как партнеры по бизнесу.
2: Прикол.
1: Денис Пермь. Слушайте, ну даже если родители потихонечку дяде Вите этот полтинник давали, мне кажется, вообще отличная схема. Потрясающий дядя Витя. Привет ему. Привет, точка.
2: А у Татьяны, мамина подруга, тетя Оля, была кумиром. Она всегда общалась со мной как со взрослой, не сюсюкалась, не мусюкалась, делилась какими-то своими девичьими секретами, а самое главное, она мне дарила косметику.
1: Дарила косметику.
2: Что, видимо, мама, наверное, запрещала. Ну, естественно, мама запретит, конечно.
1: Ну, понятное дело. Моим кумиром был двоюродный брат мамы, дядя Олег. Он работал диджеем. О, в мои 10 лет пустил меня за пульт в пустом клубе перед открытием. Научил крутить винил. Ну, ладно, прям научил крутить винил. Еще не так просто.
2: Ну, дал поширкать, жин-жин-жин.
1: Ну, да, и серьезно сказал, если трек качает твою ногу, ты делаешь все правильно. Ольга, ночной клуб Сочи, 5 утра.
2: Это что это? Это адрес?
1: Ну, это я уже от себя разукрасил. Если Ольга, из 10 лет ты за пультом, откуда ты сейчас, где ты, вот как твоя жизнь повернется, если ты уже про клубы все знаешь?
2: Ольга, вы крутая.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском. Русское радио.

0: Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Реклама на русском.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Да все нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В «Ленте».
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
13: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: пряников. Вечер на русском.
1: Говорили сегодня хорошо о других, о тех самых взрослых, которые в детстве были для нас кумирами, друзьями. В общем, всеми теми, к кому хотелось убежать от своих родителей из дома.
2: История у Егора. Был у нас сосед, называли мы его все дядя Гриша. Он был одинок, у него не было женщины, но тем не менее он был добрейшей души человек. Он нам во дворе пацанам делал рогатки, девчонкам ремонтировал велосипеды или там детские коляски для кукол. А еще у него была самая вкусная печеная картошка. И с нами, между прочим, с ним родители нас отпускали сидеть допоздна на улице.
1: Это, конечно.
2: Доверяли.
1: Ну, то есть физически люди повзрослели, а вот внутри, как были детьми, так и остались. Вот о ком мы сегодня говорим. До меня только что это дошло. Для меня авторитетом был дедушка. Он всю жизнь работал метеорологом. Не сюсюкал, брал меня на станцию, учил определять тип облаков по латыни и серьезно спорил со мной, будет ли завтра гроза, принимая ставки на конфеты Мария и Стулы. Мария, да дед у вас просто конфеты отжимал, используя государственное оборудование. Это, мне кажется, чистый криминал.
2: Андрей Макеев появляется в студии.
3: Да, привет, Андрей. Слушайте, если говорить про взрослых, то у нас очень много родственников было всегда. То есть такая большая, знаешь, и дяди, и тети, и дедушки, и бабушки, и все остальные. Мы часто собирались на всякие праздники. Вот, и по поводу вот таких взрослых, которые были сами близкие. Но вот знаешь, вот я не был неподкупным ребенком. Вот я любил вот эти моменты, когда...
2: Кто даст, тому пошел.
3: Да, вот были такие моменты, когда, знаешь, я особенно любил, когда вот застолье, и потом, Андрюш, иди сюда, в комнату. И там, знаешь, я знал кармашек, я вот этот кармашек знал, что там лежит уже.
2: Денежки,
3: и сейчас оттуда будет фокус-покус, в результате которого Андрюша будет счастлив. Там потом еще какой-нибудь взрослый, иди сюда. Вот этих взрослых я, конечно, очень сильно любил.
2: Да все мы их любили.
3: Всегда, да, особенно.
1: Ты относишься крепко к редкому типу людей, которые любят тех, кого они обдирают, понимаешь?
3: Естественно.
1: В отличие от налоговой службы.
2: Ладно, не углубляемся.
1: Не будем.
2: Хорошего тебе эфира.
3: Спасибо большое.
2: Ну а мы что, мы прощаемся до завтра?
1: Прощаемся. Хотелось бы от души добавить, друзья, давайте будем теми взрослыми, о которых детям спустя годы захочется рассказать на радио.
2: Вот, и не торопитесь взрослеть, побудьте детьми подольше, да?
1: Конец связи.
2: До завтра, услышимся.
0: Пряников и Соловьев. Вечер на русском. Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.

0: участками в руках.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Любите домашние блюда? Закажите доставку в «Застолье». При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-13-13-144-0+.
3: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену?
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио.

0: Все больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Госдума приняла закон о новых мерах против кибермошенников. На портале госуслуги должна появиться специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передать информацию в госсистему «Антифрод». Эти данные будут получать банки и операторы связи, чтобы быстрее блокировать мошеннические действия. Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин сообщил, что ситуация с топливообеспечением в регионе остается стабильной. Он отметил, что это особенно важно во время летнего сезона, когда Ростовская область традиционно становится крупным транзитным узлом для миллионов направляющихся к Черноморскому побережью автомобилистов, а также для растущего транспортного потока в новые регионы. В Ростове продолжают комплексную работу по повышению эффективности городской системы водоотведения и снижению риска подтопления во время сильных осадков. Об этом сообщил глава администрации Александр Скрябин. Для решения проблемы реализуется комплекс мер сразу по нескольким направлениям. В долгосрочной перспективе ведется реконструкция системы ливневой канализации, в том числе в рамках проекта «Бассейн номер один». Параллельно проводятся системные работы по ремонту и прочистке существующих сетей, а также оперативные мероприятия перед прогнозируемым ухудшением погоды. Россияне в среднем тратят на покупки в интернете больше 27 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Чаще всего через интернет покупают одежду и обувь, товары для дома, мелкую бытовую технику. Также в список популярных онлайн-покупок входят путевки, железнодорожные и авиабилеты, а также электроника. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

был как тот самый мальчик, о котором только что пела Анастасия в эфире Русского радио, потому что такая жара, и сегодня гулял по берегу озера. Это действительно, действительно соблазнительное зрелище, когда кто-то плавает, а ты просто сидишь, на всех смотришь. Поэтому, если есть возможность, да, я предлагаю поплавать, и про танцы тоже не забываем, тем более, если рядом с вами Русское радио, если рядом с вами есть какой-то водоем, то здесь вообще все шикарно сложилось этим вечером. 20:06, время московское. Всем здравствуйте. Дима Билан с нами. Далее.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
0: Реклама на русском. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
2: Все едут на море! Но я же не все!
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

есть ощущение, что в этом уравнении слишком много переменных, и решить это уравнение невозможно. И в школе нас такому не учили, а потом ты вспоминаешь, что есть же еще русская классика, а там таких примеров, о которых только что пела Елена Север в эфире Русского радио. Ого-го, сколько всего, и причем с удовольствием всегда читали эти романы, да, вместе с вами, все вместе. И потом и радовались, и плакали, и я думаю, что лето у нас дано для того, чтобы мы вместе с вами освежили в памяти, в том числе и то, что мы читали раньше. Читайте классику, слушайте Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой». Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Заманчивое предложение от Владимира Преснякова в эфире Русского радио. Но если что, я напомню, вы можете отказаться. И это понятно, это объяснимо. 20:26, время московское. Как, время, когда уже хочется отдохнуть, а от нас требуют какие-то действия. Опять махать крыльями, опять куда-то двигаться. Нет, хочется, если уж говорить про полет фантазии какой-нибудь, но не про полет физический. Поэтому давайте отдыхать вместе под музыку, опять же, Русского радио. У нас группа «Серебро», у нас «Градусы», снова песни впереди. Гости с будущего тоже на горизонте. Все для вашего отдыха уже готово.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Во время движения не лежать. В Китае хотят запретить раскладывающиеся автомобильные кресла, прозванные маркетологами сиденьями с нулевой гравитацией. Опасения очевидны и оправданы. В случае аварии пассажир может проскользнуть под штатным ремнем безопасности или, что еще хуже, сломать о него шею. На фоне массового продвижения таких сидений автомобильными компаниями Министерство промышленности Китая запустило общественное обсуждение мер, которые могут быть направлены на повышение безопасности пассажиров. Продлится оно до 25 июля. Так что, думаю, скоро и узнаем, попадут ли в итоге сидения Zero Gravity под полный запрет. Замечу, что китайские регулирующие органы в последние годы вынуждены все пристальнее смотреть за новациями производителей, которые стали забывать о том, что автомобиль — это все же транспортное средство повышенной опасности, а не смартфон на колесах. С вами был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Самая классная точка, куда я всегда хожу, это домик сурикатов. Ну вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. Они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
2: Ты в курсе, что не переименовали уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов?
0: А все на наши донаты.
2: Да?
0: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
2: Послушай меня внимательно, когда ты приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинками.
0: Они не едят их, а вот донаты они принимают. Там
2: что это за ненормальные сурикаты, которым донат, понимаешь, они не едят?
0: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
1: Сурикат любит деньги.
0: Кормите Антона.
2: Да. Я могу зараздеть костюм панды, надеть костюм суриката. Вообще без проблем.
0: Антон, я знаю, где тебе подработать.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара». С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: И самое приятное, все эти радости, о которых только что пели в эфире русского радио коллектив «Файвста», ребята из коллектива «Файвста», ждут нас только-только впереди. Июль у нас на горизонте, июнь продолжается под музыку русского радио, 20:43, время московское. Мы с вами отдыхаем и ждем самого приятного от этого лета. У кого прямо сейчас это самое приятное, пусть оно продолжается как можно дольше.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Лето,
2: лето,
1: лето.
3: Русское радио.
1: Все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 рубль и 53 копейки и составляет 71 рубль 73 копейки. Курс евро также снизился на 2 рубля 50 копеек и составляет 82 рубля 78 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на русском.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет?
8: Тогда включаю. Let's go,
10: время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
15: Сказать, чего я хочу.
16: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
14: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
17: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
14: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
18: Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
19: Турецкие выходные возвращаются.
20: Я вижу тебя наяву или сплю.
21: Стой, иначе выстрелю.
19: Все совпадения не случайны.
22: Кольцо найдет твоего суженого.
23: Вы не это ищете?
22: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
19: Все жизни связаны.
23: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
19: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
24: 16+.
25: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
26: У Игоря не было бабушки. Поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц.
27: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
28: Русское радио.
29: Диджей.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП в дагестанском Кизыл-Юрте мощный пожар. По словам очевидцев, столб дыма виден из соседнего города Хасавюрта на расстоянии в 30 километров. По данным МЧС, три взрыва произошли на магистральном газопроводе рядом с АЗС. Над городом поднялся огромный огненный факел. Газ под высоким давлением продолжает вырываться наружу и гореть. Район вокруг места происшествия оцеплен. Решается вопрос об эвакуации жителей ближайших домов. На госуслугах появится тревожная кнопка для сообщения о мошенничестве. Эта инициатива входит в состав «Антифрода-2», так называют пакет новых мер, направленных на противодействие мошенникам. Его сегодня приняла Госдума. Тревожной кнопкой смогут воспользоваться россияне, которые подозревают, что с ними связались мошенники. Сообщение из системы будет передаваться банкам и операторам связи. Конкретный алгоритм действий определит правительство. Учителя стали чаще обращаться в суд с требованием моральной компенсации за оскорбления со стороны учеников. Суды, в свою очередь, начали все больше удовлетворять их требования. Например, в начале июня стало известно, что двух подростков оштрафовали на 15 и 20 тысяч рублей за то, что они тайно сфотографировали педагога на уроке, непристойно изменили фотографию и распространили по школьным чатам. Похожие случаи были и в других регионах. Этот произошел в Подмосковье. В Роспотребнадзоре заявили о готовности всех мест отдыха в России к отпускному сезону. Ведомство проверило 98% детских лагерей, санаториев и пляжей. Им выданы положительные санитарные и эпидемиологические заключения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что под санитарными мероприятиями подразумевается контроль качества воды, пляжей и степени обработок от клещей. С новостями вернусь буквально через час, а эфир продолжит любимые песни Андрей Макеев, который, кстати, как и российские курорты, готов к отпускному сезону.
0: Новости. Новости на русском.
2: Но здесь я, как пионер, скажу, всегда готов. Тем более для этого много не надо. Есть плавки, есть любимые шлепки, есть даже есть куда отправиться отдыхать, плавать и наслаждаться. И счастье от этого появляется, естественно, чувствуешь сразу. Филатов и Кэрос, диджей Грув у нас открывает новый музыкальный час. Надеюсь, у вас тоже будет ощущение счастья от этих песен здесь, в эфире Русского радио. Всем здравствуйте.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио

Ну, а я предлагаю не утяжеляться всякими мыслями. Тем, чем легче они, тем проще проходит вечер. И если вдруг вам ничего совершенно не помогает в этой ситуации, мысли все равно вас атакуют. Но, знаете, танцы решают абсолютно все. Включили классную музыку, нашли какую-нибудь себе пару симпатичную. Ну и после этого буквально 5-10 минут, и действительно все мысли улетучиваются. И становится легко и просто. Вот так и предлагаю вам провести в ближайшие несколько минут. У нас Татьяна Куртукова впереди, Андрей Губин уже прямо сейчас.

это, конечно, хорошо. А кто оплатит тогда все покупки, которые там уже сложены во всех маркетплейсах? Ну и кто какие-то слова хорошие скажет? Нет, я все-таки считаю, нужно соблюдать золотую середину. Поберечь свою жизнь стоит, но при этом ни средства, ни слова в отношениях не экономить, чтобы потом эти отношения продвигались как можно дольше и дольше. Ну и, конечно, не экономить и на ощущениях, и на музыке. Включайте русское радио и наслаждайтесь по полную, и пусть у вас все будет хорошо. Артур Пирожков у нас совсем скоро с новой песней. Валерия на горизонте, Клава Кока уже вместе с нами здесь.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

0: А я вот сейчас попробовал поиграться с поисковиком и задать запрос довольно-таки простой. Иордан — это, и то, что он продолжит. Ну, довольно-таки забавно. Иордан — это что? Иордан — это где? Что часто люди спрашивают. Иордан — это кто? Иордан — это позвоночник. Вот даже такие варианты есть. На всякий случай, Иордан — это песня, которую мы слушали с вами только что в эфире Русского радио. Исполнила нам ее Мона. За это, конечно же, большое спасибо. У нас дальше появится группа Челси. Здесь тоже довольно-таки интересно, если также поэкспериментировать. Челси — это где? Челси — это что? Челси — это мужское или женское имя? Тут люди спрашивают в поисковиках. Челси — это ботинки еще. Как вариант такой есть. Челси — это группа, которая у нас сейчас уже появилась здесь, в эфире Русского радио. И песню нам исполнит самую-самую любимую нашу с вами. С удовольствием ее послушаем. Ну а чуть попозже у нас Иванушки и Анна Асти. Я думаю, что вам даже не надо объяснять, кто это. Тоже наши самые лучшие любимые звезды Русского радио.
1: Разрыв

0: Реклама на русском.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Я много чего умею делать по дому. Например, ходить. Рекламная служба русского радио 579-779-9, код 499.

Ну, можно подпитывать любовь не только слезами, а вообще какими-то другими эмоциями и впечатлениями для того, чтобы она чувствовалась максимально-максимально приятной в вашей жизни. Ну и вообще все то, что происходит, все то, что хорошее в нашей жизни необходимо, оно требует какой-то подпитки, какой-то эмоциональной отдачи от нас же. Поэтому никуда не денешься, придется все равно эмоционально вкладываться во все то, что происходит вокруг нас. Ну а где брать эти эмоции, да, где брать эту энергию, конечно же, в том числе в музыке в эфире Русского радио. Здесь мы эту энергию вам даем. Ёлка готова к нам присоединиться, чтобы вам было обязательно хорошо и, что важно, легко.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
0: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио – это родные нулевые.
2: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
3: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем сером.
0: Восходящее, настоящее.
4: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну со срочного сообщения. Сборная России по футболу в товарищеском матче обыграла команду Тринидада и Тобаго. Игра закончилась буквально пару минут назад. Матч прошел в Калининграде. Счет 3-0. Отличились Мингиян Бивиев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. Госдума приняла поправку о праве регионов полностью запрещать продажу вейпов. Депутаты одобрили закон сразу во втором и третьем чтениях. Ранее некоторые регионы, не дожидаясь принятия федерального закона, начали вводить собственные запреты. А полную остановку розничной продажи и систем нагревания табака узаконили в том числе в Пермском крае и Удмуртии. Россияне с обычными водительскими правами категории Б, С и Д смогут легально управлять тяжелыми вездеходами, болотоходами и багги. Закон приняла Госдума для развития туристической отрасли. Но есть и ограничения. Допуск к спецтехнике разрешат только при наличии годового стажа вождения, а также после прохождения инструктажа и при заключении договора с фирмой, у которой багги или вездеход берутся в аренду. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил соцработников региона с профессиональным праздником. На торжественной церемонии отличившимся работникам вручили государственные и областные награды. В сфере социальной защиты населения Московской области работает более 14 тысяч специалистов. Регион первый и единственный, где ввели меры поддержки для соцработников. Компенсация аренды жилья, выплаты молодым специалистам и программа «Приведи друга». А в этом году новая выплата 70 тысяч рублей для вожатых детских лагерей. В России начали доставку лекарств беспилотниками. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Технологию уже тестируют в Нижегородской и Ленинградской областях, Бурятии, Хмао и на Алтае. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Андрею Макееву.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: От меня лишь немного напоминаний вам, во-первых, о том, что сегодня у нас 9 июня на календаре. Это по поводу того, с какими праздниками поздравлять. Ну, если вдруг у вас есть конкретно лично какое-то семейное большое событие, об этом нужно обязательно рассказать, сообщить, написать нам в соцсетях, например, и, соответственно, ждать поздравления в течение всего этого часа. Напомню, можно отправить сообщение к нам Максе в личку буквально 8-916-003-105-7. Вот прямо по этому номеру в Максе можете оставлять свои сообщения. Ну и есть социальные сети Русского радио, официальные аккаунты во ВКонтакте, в Одноклассниках. Там есть уже мои фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. И вот под фотографией тоже оставляйте все свои поздравления. Будем читать.
3: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Нас с вами связывает множество ниточек. Одна из них, та, которая ведет в официальное сообщество русского радио в Одноклассниках. Вот прямо сейчас по этой ниточке приходите, заходите в наше сообщество, оставляйте свои сообщения. С удовольствием все читаем здесь, в эфире русского радио, в том числе и в столе заказов русского радио. С Международным днем друзей поздравляет нас всех Людмила из города Камышино, и меня поздравляет, и Антона Кравченко тоже поздравляет. Людмила, я все передал Антону в том числе, он сказал спасибо большое вам лично. Российскую сборную с победой, ура! Андрей Запорожец из Самары поздравляет с таким тоже большим событием, спасибо большое. Это действительно очень важно и нужно, и это действительно поднимает настроение на вот такие новости, поэтому пусть будет как можно чаще таких событий. Поздравьте, пожалуйста, нашу маму Наталью с днем рождения. Мамочка, пусть твой день жизни будет как можно больше ярких моментов, счастливых дней. Ты заслуживаешь только самого лучшего. Дочек Даши и Насти это сообщение. Пишите и вы в Одноклассниках. Всем рады.
0: Стол заказов русского радио.

прямо сейчас слетаетесь во все мессенджеры русского радио. Ну, можно здесь сравнить действительно как бабочка и мотылек, о чем только что пел Владимир Пресняков. Но здесь не так важно, с чем можно сравнить, а самое главное, что вы приносите в наши мессенджеры, а именно настроение, именно какие-то приятные праздники, которые вас прямо сейчас объединяют с родными, близкими, друзьями. Ну и вы сообщаете об этом нам непосредственно. 8-916-003-105.7. Можно написать сообщение непосредственно в Максе нам. Ну и также заходите во ВКонтакте, в Одноклассники. Там также ждем от вас все приятные такие поводы. Передать привет хочется папе, поздравить ее с юбилеем. Саша и Матвей написали это сообщение. Еще бы мы узнали, как зовут папу, было бы вообще великолепно. Вот, хотим поздравить, поддержать любимую дочь Лизочку со сдачей ОГЭ сегодня по русскому языку. Большая молодец, результат будет на 100%. Мы тебя любим, папа и мама из города Смоленска. Это действительно важные слова, потому что дети сейчас переживают, волнуются за свои экзамены, за свои результаты. Но так или иначе, все равно у вас все получится, все будет хорошо. Верьте в свои силы и слушайте русское радио. Вот все, что можно сказать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А если вы прямо сейчас находитесь на море, в эти самые минуты можете написать, как вам нравится, не нравится. Ну, мало ли вдруг. Просто какие-то ощущения свои расскажите, поделитесь. С удовольствием здесь в столе заказов русского радио прочитаю, познакомлюсь. Ну и вообще любые другие поводы приятные, от которых, знаете, не только вам будет хорошо, но и всем остальным. Просто приятно послушать, приятно прочитать. Рассказывайте, пишите. 8-916-003-105-7. Сообщение можно отправить непосредственно в Максе, ну и также в ВКонтакте, в Одноклассниках. Оставляйте все свои приятные поводы, приятные новости, которыми хочется поделиться. Самые лучшие девушки Вики. Привет из Пскова от Мартина Мартынец. Здесь как-то без какого-то повода, но тем не менее, то, что есть такая невероятная девушка в его жизни, об этом тоже очень захотелось парню рассказать. Это тоже достойный внимания повод. Привет самой очаровательной прекрасной девушке Екатерине. Спасибо вам большое. Ваш покорный слуга Артем написал. Племянницу Алену с рождением сына Анастасия поздравляет. Вот это вот важное такое событие, о котором нельзя пройти мимо, мимо которого нельзя пройти. Поздравляем дочку Софию Кадыркаеву с днем рождения. Пусть остается такой же добрый, жизнерадостный, отзывчивый. Ты наше солнце. Мы тебя очень-очень сильно любим. Это сообщение от Рената пришло к нам. И еще привет Дарье от Людмилы из Омска. На связи всегда с тобой. Машу Малышкову поздравим с днем рождения. Ну и всего хорошего, и любви, и здоровья. Ну и всех с праздником, с днем друзей. На всякий случай еще раз напомним сегодня. Можете обнять своих друзей прямо сейчас.

0: песня на русском.
1: Привет, мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот сейчас как раз и дадим огня, благодаря сообщениям, которые приходят нам во все соцсети, во все мессенджеры, во все, которые вам нравятся. 8-916-003-105-7. Это номер, с помощью которого можно достучаться в наши мессенджеры, постучать в наши мессенджеры. В Максим можете отправить сообщение. Как пример сейчас. Привет коллегам Лилии, Мадине и Наталье. Сейчас на работе. Очень хочется пожелать отличного рабочего настроения. Девчонки, вы самые-самые лучшие, Натали. Вот здесь действительно сколько огня в этом сообщении, да? Что еще у нас есть? Русское радио. Передайте привет мужу Сереже, сыну Саше. Ну и так как день друзей, приветик подружке Акс Новотитаровская от Ангелины. Вижу, вот это сообщение к нам прилетело. Еще родным и любимым деткам Артеме, Нике, самому лучшему мужу Роману. Классного вечера, хорошего настроения, пожелания от Марии. Вижу теперь нас в ВКонтакте, тоже много сообщений приходит. Сейчас обновлю. Вот, привет прилетел из Смоленска. Хочу передать привет Владу, Матвею, Полине, еще одной Полине. Хорошего вечера, русское радио. Это конкретно сообщение прилетело от Михаила. Пишите и вы, давайте еще раз по координатам пройдемся. 8-916-003-105-7. Можно написать в личку Максина свои сообщения. Ну и напомню, есть в ВКонтакте наш аккаунт, есть в Одноклассниках. Пишите.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: И пусть куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба Русского радио 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: дистанции СЦБ и поздравим с назначением нового начальника. Михаил Сергеевич Тубол, вот вам конкретные приветы от вашего коллектива, от всего. Они написали сообщение в 100 заказов Русского радио. Безумно рады, что у них теперь есть. А привет, Пензенскую область, город Нижний Ломов, дядя Женя, тетя Аня... От Малой это сообщение пришло к нам, ни больше, ни меньше. Мама Юли, с днем рождения, пожелать всего самого лучшего. Собственно, Юля написала здесь. Тоже здесь ничего не добавить, не прибавить, как говорится. Ну и что еще? Кому пламенный привет, Пензенскую область. Нижний Ломов, да, здесь мы уже вот буквально только что были. Что у нас во ВКонтакте есть? Поздравляю племянницу Алену с рождением сына. Здесь без каких-то личных... пожеланий, комментариев больших и прочего, тоже здесь ничего не вижу. Привет отправляется Мария Шевченко, Мария Александровна. Прошу. Ее статус по жизни. Вот я, честно говоря, не знаю, что здесь имеется в виду, но, по крайней мере, от Елены какие-то знаки внимания отправились, поэтому от этого должно быть всем приятно. Привет большой в город Курск, любимой супруге Людмиле, очень сильно обожаю, поздравляю тебя с очередным ремонтом, мы уже с тобой в пятый раз проверяем наши отношения, пятый раз клеим обои, и ты мне самое лучшее, люблю тебя, обожаю, сообщение от некого Н, и самое главное, что у вас действительно отношения уже прошли все. Если говорить про ремонт, то это вот конкретно про вас огонь, вода и медные трубы. Все это вы уже знаете. И вот еще от Олеси. Поздравьте меня с последним рабочим днем. Завтра я в отпуске. Ура! Ну, давайте сделаем еще один шаг навстречу.
1: Стол заказов Русского радио.
0: Навстречу этому событию по конкретно вашей жизни, Олеся. И вообще в жизни у нас всех когда-нибудь наступит отпуск, поэтому мы чуть-чуть ближе к нему становимся. За стол заказов всем спасибо. Новый музыкальный час впереди вместе.

0: Горение на газопроводе в Дагестане. Из-за взрыва и пожара в Кизылюртовском районе эвакуировали жителей ближайших домов. Сейчас они начинают возвращаться в свои дома. В региональном МЧС сообщили, что на газопроводе произошел взрыв с последующим факельным горением высотой 15 метров. Сейчас газопровод на этом участке перекрыт. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В Минцифры признали, что применение законов о нежелательных организациях и иноагентах нанесло вред литературе, науке и издательству. Это может привести к изъятию до 15% фондов публичных и научных библиотек, а в муниципальных библиотеках до 70%. Новые законы затрудняют работу редакторов и авторов, снижают темпы выпуска книг и увеличивают их стоимость. Право применения ставит под угрозу ограничения, например, издания Пушкина и Лермонтова, а также лучшие образцы краеведческой литературы. Также под фактический запрет, как указывает в Минцифры, попали научные издания, диссертации и учебные пособия ведущих российских вузов. Россиянам запретят регистрироваться на отечественных сайтах с почтой Gmail по Apple ID и другим иностранным сервисам. Авторизация пользователя должна быть строго с использованием российских номеров, госуслуг, биометрии или другой отечественной системы. Если владелец сайта допускает регистрацию по иностранной электронной почте, ему грозит штраф в 700 тысяч рублей. Сборная России по футболу обыграла команду Тринидада и Тобаго в Калининграде. Товарищеский матч закончился со счетом 3-0. Отличились Мингиян Бивиев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. Прошлый товарищеский матч сборной России также закончился победой со счетом 3-0 над командой Буркина-Фасо. Сегодняшней игрой в Калининграде национальная команда завершила сезон. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском.

Вот такие сравнения весьма вредные на ночь глядя, когда говорит о том, что город ночной — это черный как чай. А если есть чай, то значит должно быть обязательно что-то сладкое. 23:05, время московское. Сейчас думать об этом, конечно, ай-яй-яй, нельзя. Говорит об этом человек, который уже съел 3 пирожных за этот вечер и не намеревается остановиться. Ну, мне, по крайней мере, еще целый час работать, и нужно

как-то заряжать вас энергией здесь в эфире Русского радио. Предлагаю присоединиться. К музыке, конечно, к музыке, безусловно. У нас, между прочим, самая лучшая, самая любимая, самая сладкая музыка и песня, между прочим, сладенькая прямо сейчас. Группа «Непара» на горизонте, это на всякий случай. Ну, а Юлия Савичева продолжает нам наш ночной эфир. Всем сладкой и нескучной ночи. Всем здравствуйте.

Ну и свежие мысли какие-то тоже утром к нам приходят. Может быть, даже творческие. Иногда, может быть, какие-то юмористические идеи тоже приходят в голову. Ну, мало ли, с каким настроением мы можем проснуться. Но вот я предлагаю вам такое вот настроение, особенно веселое, поймать и зафиксировать его на бумаге. И если есть какая-то интересная шутка, то, пожалуйста, ее тоже обязательно запомните. А еще лучше прям сразу присылайте к нам в наш конкурс «Антоновка по-русски». Хотите, чтобы вся страна улыбнулась именно вашей шутке в нашем эфире, придумывайте, пожалуйста, присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие вот эти юмористические афоризмы, ваши вот эти вот находки веселые озвучат в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности, пожалуйста, прочитайте на нашем сайте. Предлагаю вам не ждать, не откладывать в долгий ящик свое изобретение, своему заключению, а прислать нам как можно скорее. Всем удачи!

А между прочим, Венеру и Юпитер сегодня действительно видно на небе. Они сегодня максимально сблизятся на небосводе. Расстояние между ними сократится до 3 лун. И обе планеты видны невооруженным глазом. Между прочим, сегодня и искать красивую пару нужно над западным горизонтом после наступления темноты. Вот то, что рекомендовали на сегодня метеорологи и астрологи. Поэтому, если у вас есть такая возможность, если у вас прямо сейчас над головой открытое небо, можете показать на какие-нибудь две точки, сказать: вон, вон, вон Юпитер, вон, вон, получается, Венера. Может быть, даже и будут какие-то совершенно случайные точки, но это будет довольно-таки такой романтичный момент в вашей жизни. Но вообще, да, действительно, на серьезе, понаблюдайте, посмотрите, может быть, сделайте какие-то фотографии, наблюдения и все остальное, и этот момент тоже для вас запомнится надолго. Запомнится. Ну, конечно, поддерживаем вас музыкой в эфире Русского радио, чтобы поддержать такой романтичный момент. У нас впереди, смотрите, какие песни. У нас и «Елка», про небо как раз песня будет, и «Джиган» появится, Александра Воробьева и «Снегири» прямо сейчас. То, что нужно для нашей с вами ночи.

0: Мне кажется, это самое простое задание, которое можно было получить. Елка в эфире Русского радио, нарисуй мне небо или просто нарисуй мне белым. Я, например, один раз когда-то давно, когда был совсем маленький, ходил в художественную школу, нарисовал бабочек на закате, но бабочки получились красные, закат тоже красный, в итоге просто одно сплошное красное полотнище. Вот такой красивый рисунок. Илья Крылов в студии Русского радио, тоже художник знатный.
1: Привет, Андрей.
0: Привет, привет тебе большой. Есть у тебя в жизни пример вот такой вот?
1: Слушай, ну в школе рисовал я не очень, прям, чтобы вот прям красиво. Некоторые ребята прям выделялись, такие рисунки красивые. Но единственное, помню, юбилей был Пушкина, если я не ошибаюсь. И Пушкина я красиво нарисовал. Прям кудряшки, вот этот нос, профиль его.
0: И потом все говорят, какой красивый Гоголь у вас. Или Тургенев.
1: Не, ну все-таки это был Пушкин.
0: Да. Илья Крылов, настоящий художник вашего настроения, остается с вами на всю ночь ближайшую.
1: С удовольствием.
0: Да, будет вам и Пушкин, и Лермонтов, и все остальное. А сейчас Сергей Лазарев. Всем пока, услышимся в четверг после вечернего шоу. Пока.

больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.

0: вагонов, направляющихся к Черноморскому побережью автомобилистов, а также для растущего транспортного потока в новые регионы. В Ростове продолжают комплексную работу по повышению эффективности городской системы водоотведения и снижению риска потопления во время сильных осадков. Об этом сообщил глава администрации Александр Скрябин. Для решения проблемы реализуется комплекс мер сразу по нескольким направлениям. В долгосрочной перспективе ведется реконструкция системы ливневой канализации, в том числе в рамках проекта «Бассейн номер один». Параллельно проводятся системные работы по ремонту и прочистке существующих сетей, а также оперативные мероприятия перед прогнозируемым ухудшением погоды. Россияне в среднем тратят на покупки в интернете больше 27 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Чаще всего через интернет покупают одежду и обувь, товары для дома, мелкую бытовую технику. Также в список популярных онлайн-покупок входят путевки, железнодорожные и авиабилеты, а также электроника. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
1: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На летней орбите вот уже как 10 дней каждый из нас, и солнцезащитные очки, и крема нам помогают справиться с этим обилием солнца, чтобы не щуриться на нем и не обгореть, не дай бог, кто принимает солнечные ванны. Ну а дальше только больше лета, сюрпризов летних, надеюсь, очень приятных. Ну а за музыку традиционно отвечаем мы. Русское радио тоже очень летнее. Час за часом проживаем с вами, и одно время суток меняем на другое. В Москве уже 00:05. Доброй ночи. Кому не спится, располагайтесь, побудем вместе. Ну а жителям Дальнего Востока я уже традиционно желаю доброго утра.
1: На русском радио Илья Крылов.

Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Русское радио. Радио. Радио. Большое.

Поэтому и боятся многие люди знакомить своих самых красивых и любимых половинок с друзьями. А вдруг понравится, да так, что влюбятся. А что делать потом? С одной стороны, на кону дружба стоит, с другой — любовь. Как быть? Вот и я о том же. Сидишь в гнездышке любовном, не чирикай. Молчание — залог спокойствия и то, что и любимая будет рядом, и друга ты не потеряешь. Кстати, у Евы Польны тоже молчание в песне, которая так и называется «Молчание».

0: пальцев крепче, прижимают поближе, без остатка раствориться.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

Хотя бы в одной песне девушка признается, что она не права, и первая идет на мармеладное примирение. А то все ты да ты, мужчина не прав, иди первым мирись, все заглаживай, цветами и подарками вину пытайся искупить. Кстати, если что, малахит для этого, мне кажется, очень подойдет. Красиво из него украшения получаются и хорошо смотрится на дамах. Аня Плетнева уже вся в малахите. Это, конечно, полный винтаж. Я, Крылов Илья, поддерживаю.

0: на русском радио. Илья Крылов.
1: То, что невозможно забыть, да, становится твоим воспоминанием. Какие-то моменты мы специально пытаемся очень сильно запомнить в деталях, в красках, чтобы это не забыть никогда. От каких-то вещей, наоборот, пытаемся избавиться, убрать из памяти как неудачный сон. Но и в первом, и во втором случае воспоминание делает свое дело. Всем только приятных воспоминаний и самых важных слов, которые мы говорим близким людям, даже если это простые слова, как у Звонкова.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Лето – самое удачное время года для того, чтобы построить кучу планов, жить по-новому, а в каких-то случаях прямо вот даже с чистого листа, привыкая к обстоятельствам различным, жизненным, какими бы они у нас с вами не были. Русское радио поддерживает, и любимые артисты своими песнями прямо в сердце попадают. Скоро послушаем Валерию, Жасмин, ну а прямо сейчас встречаем группу «Градус».

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять облезят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Минута за минутой мы с вами все ближе и ближе к ночному по московскому времени столу заказов. Вы будете передавать приветы, поздравлять, если сегодня что-то отмечаете, пока сочиняете тексты своих посланий и потом отправляйте их на номер 8-916-003-105-7. Работают абсолютно все мессенджеры русского радио. Макс, Контакт, Одноклассники, везде нас находите и в стол заказов пишите.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Давайте пообщаемся. Номер русского радио 8-916-003-105-7. Еще заходите в Одноклассники и Контакт Русского и оставляйте сообщение там. Меня зовут Илья Крылов. Всех приветствую. Всем рад и перехожу к первым письмам. Доброй ночи, Илья, пишет Кирилл из Казани. Передаю привет всем родным в Барнаул, в Казань, в Москву. Поздравляю всех с праздниками. Это Международный день друзей, Международный день мотоциклиста. И еще уже в пятницу всей семьей переезжаем в Москву. Отличного эфира. Кирилл, вот это новость. Поздравляю вас и всю вашу прекрасную семью. Дальше. Доброй ночи, Русское радио. Илья, здравствуйте. Передайте огромный привет любимой доченьке Полинке от отца Андрея Б. И поставьте, пожалуйста, для нее самую хорошую песню. Заранее благодарен ваш верный слушатель Андрей Б. Череповец. Привет, Илья. Прошу передать привет лучшим друзьям Мишке, Виталику, Сане и Владу. Они самые лучшие друзья, прекрасные, надежные. Спасибо и хорошего тебе эфира от Ани. Аня, спасибо большое. Надеюсь, эфир действительно у меня будет хороший, благодаря вашим словам. Город Шахты, всем водителям аютинского хлеба. Привет, все будет хорошо. Владимир, 60-й рейс.
0: Стол заказов на русском радио. Открыл.

Все самые близкие, любимые в нашей памяти, всех помним, никого не забудем, а кому-то конкретные приветы на русском передадим. Большой привет летит в город Нижний Ломов Пензенской области деткам любимым, Мироше и Дарише, они гостят у бабушек и деда на каникулах. Мы с папой вас очень любим, написала Алина. Дальше, Илья, доброй ночи, спасибо большое за эфир, пожалуйста. Я Людмила из Уссурийска. Доброе утро, дорогие слушатели, пусть это утро будет для вас ярким, полным радости. Желаю вам отличного настроения, успехов в делах и гармонии в душе. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции и новые возможности. Наслаждайтесь своим днем и не забывайте улыбаться своим пациентам. Людмила желает по традиции удачи и здоровья.

0: Стол заказов Русского радио.
1: Друзья, присоединяйтесь к нам. Кто еще не писал в стол заказов на Русское радио, номер 8-916-003-105-7. Можете еще написать в ВК и Одноклассниках Русского. Здравствуйте, большой привет всему Минусинску. Вчера после долгой жары прошел дождь, и сегодня опять жара на неделю. Прекрасное утро, свежо, солнечно, прелестно, написал Алексей из Минусинска Красноярского края. Доброй ночи, мы не спим вместе с вами. За двое суток я накатал 2000 километров. Это того стоило. Страны посещения. Финляндия, Швеция, Норвегия, Россия, в скобочках Мурманск. Все хорошо. Я рад, столько хороших эмоций, людей. Через неделю мой путь проложен в Карелию, на мою малую родину в Карелию. Огромный, отдельный, особый привет. Всем всех благ, мирного неба над головой. На связи ваш постоянный слушатель Дэн. Всем друзьям, слушателям Русского радио огромный привет от Дэна. Дэн, вам тоже большой привет из московской студии Русского радио.

0: забывайте, что на русском продолжается стол заказов. Меня зовут Илья Крылов, и вот такие сообщения я прямо сейчас вижу. Доброй ночи, дорогое любимое русское радио. Хочу передать привет Сергею Борисову, Сергею Руссолу, Диме Лимаренко и Марии Агеенковой. И поздравить всех с наступающим Днем России. Это сообщение из Москвы отправил Павел Сорокин. Павел, вам огромный отдельный привет тоже с праздником, с наступающим Днем России. Поздравляем. Дальше. Большой привет летит друзьям Ане Устименко, Жене, кумовьям Татьяне и Денису. Мы вас очень сильно любим. С уважением, Максим и Мария. Следом Брускета из Хабаровска. Это подпись такая интересная. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Наталье, Екатерине, Ане. Вы супер. Лидия передает большой привет из Новосибирска. Дача Смородинка лучше всех. Ну, кто бы Лидия сомневался. И еще большой привет сидит сейчас рядом с Анной Володя. Родной, любимый мужчина приехал в отпуск. Они вот кофе пьют, слушают русское радио.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я Крылов Илья с вами. Напоминаю, номер 8-916-003-105-7. Работают все мессенджеры радиостанции «Макс», «Одноклассники», «ВК», «Русского» тоже подключайте к нашему прекрасному общению. Сейчас будем поздравлять. Вот такое письмо поздравительное вижу. Милая, замечательная, самая прекрасная, родная наша Аленушка. Мы от всей души поздравляем тебя с юбилеем, с 50-летием, с днем рождения, с твоим уникальным, восхитительным, удивительным, исключительным возрастом, великой мудрости. Пусть у тебя будет много-много-много лет еще впереди, дней радости, счастья, отрады. Оставайся всегда такой же доброй, милой, красивой, искренней и чуткой. Спасибо, что ты у нас есть с юбилеем. Мы тебя любим, твои самые родные и близкие. Русское радио, конечно же, здесь присоединяется. Дальше. Здравствуйте, любимое Русское радио. Большой привет передайте семье Шалухиных из Краснодарского края и поздравьте с рождением доченьки. Малышке желаем крепкого здоровья. Пусть растет на радость папе, маме и братику и будет самый-самый счастливый. Это послание было от семьи. Максим из Новосибирска поздравляет с днем рождения свою прекрасную Катю. Люблю тебя сильно. Спасибо, Русское радио. Привет вам. И вам, ребята, тоже привет.
0: Стол заказов на Русском радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Как мы задумали с вами, на русском радио все будет хорошо, и у вас, конечно же, тоже. И хорошо прямо сейчас нам в столе заказов, которые продолжаю я, Илья Крылов. Андрей пишет из Барнаула, Алтайский край. Хочу передать большой привет любимой сестре Ирине, маме Наталье Анатольевне, папе Андрею Андреевичу. Хорошего настроения летнего всему Барнаулу. Дальше. Доброй ночи, русское радио. Большой привет моему напарнику Ивановичу. Передайте. Держи руль крепче, скоро будем на месте. Главное, не грусти. Спасибо вам большое, русское радио. Привет от Жеки из Германии. Германия, Жек, ребята, русские, кто нас слушает за границей, большой привет. Олег передает свой привет жене и Екатерине, детям, Веронике, Данилу. Главное, Екатерину поздравляю с первым днем отпуска. Ну, все, теперь семья в сборе, будете отдыхать, наслаждаться прекрасными летними днями под песни русского радио.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: От этого стола заказов на русском радио уже ничего не осталось. Одна надежда теперь у нас на дневную программу в 14.00 по Москве, если что, пишите. Ну, а этот стол заказов я, Илья Крылов, завершаю. Большой привет Татьяне Валерьевне Демидовой и всему магазину на Степной Атаны из Хабаровска. Дальше доброй ночи. Передайте, пожалуйста, привет всем, кто работает сейчас на ТК «Космос» от Владимира. Заранее спасибо, пожалуйста. Солнечный привет из Забайкалья летит. Наконец-то появилось ощущение, что наступило лето в нашем крае. Илья, поздравьте, пожалуйста, Елену Алексеевну с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний. Всем, кто меня узнал, огромный привет. Алена Макарова. Чита, привет! Отличного дня! Дело эксплуатации «Хвост пистолетом». Все просыпаемся и работаем, написал Максим Ефимцев. И Эльмира пишет. Хотела бы передать привет своей мамочке Гузель. Скажите, что она самая крутая мама на свете. Говорю.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

слышишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

шепотом, спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом, спрашивали, что потом.